0: эфира.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация Кропка.ком.

radiorazia.com. Магчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рация» на весь свет. 100

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Едет сестра к брату в гости. Едет сестра к брату в гости. Едет сестра к брату.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры. Калі гаворка заходзіць пра адарваць Беларусь ад Расіі, заўсёды ўсплывае тэма санкцый.
1: А калі ўсплывае тэма санкцый, адэпты пасілення санкцыйнай палітыкі нагадваюць, што большасць абмежаванняў на Беларусь была накладзеная за саўдзел вайне ва ўкраіне, а не за рэпрэсіі.
0: То бок, пакуль вайна не скончылася, зняць іх проста немагчыма, бо тады беларускія прадпрыемствы пачнуць найактыўней дапамагаць Расіі ваяваць.
1: Але ці можна ўсё ж нешта зняць, каб падтрымаць беларускую эканоміку і паскорыць пацяпленне ў адносінах паміж Мінскам і Еўрасаюзам? Ну і вядома, каб за гэта атрымаць людзей на волі.
0: Мы запыталі пра гэта журналістку Вольгу Лойка.
2: Фактически санкцыі, которые могут быть сняты, это не обязательно санкции физические какие-то, да, допустим, вот сейчас МОКовское решение о допуске спортсменов, ну, фактически это то, с чем все еще можно работать. Я, конечно, надеялась, что это будет сразу обусловлено, что называется, выпадением и, допустим, прекращением репрессий в отношении спортсменов. Да, там ликвидация всех черных серых списков, всех химиков-спортсменов отпустить, да, то есть, ну, вот либерализация в отношении одной группы лиц, да, но фактически это то, что можно еще сейчас обсуждать, потому что есть Международный олимпийский комитет, решение о том, что белорусы могут быть допущены, но дальше решение по федерации будет приниматься. То есть, фактически сейчас в интересах Беларуси ослабить репрессии, прекратить в отношении спортсменов, дать выступать и работать всем тем, кто сейчас такой возможности не имеет, отпустить химиков-спортсменов. И, в общем-то, тогда, наверное, можно будет сказать, что для федерации это будет сигнал не менее мощный, чем решение МОК. Да, потому что, ну, честно говоря, решение такое достаточно сомнительное. Да, вот просто на ровном месте ничего не случилось, просто Международный олимпийский комитет вот взял так решил. Ну, конечно, еще может быть Трамп чем-то помог. Ну, вот в любом случае, да, по спортивной линии есть еще над чем работать. А остальных, ну, на самом деле, санкций много и касаются они практически всего. Все остающиеся санкции, они реально дорогие, и тут речь идет не просто про выпускание группы людей, а про то, что надо реально прекращать репрессии, надо реабилитировать людей, потому что, ну, как бы санкции, допустим, евросоюзовские, без этого вряд ли будут сняты, не военные, естественно, санкции, да. Ну, к примеру, есть там запрет на экспорт нефтепродуктов, да, это то, что сейчас важно, это то, что фактически можно было бы говорить, что, ребята, это нужно там и нам, и вам, да, потому что вот цены на нефть растут, потому что здесь простая логистика, потому что мы бы вам прекрасно поставляли. Да, тут есть, конечно, некоторая пикантность, что это из российской нефти, но у нас же и своей нефти есть. Вот, свои 2 миллиона тонн мы тоже готовы перерабатывать и поставлять хотя бы эту нефть в Евросоюз, к примеру. Да. Есть калийные удобрения, есть азотные удобрения. Это опять важный сейчас вопрос, потому что энергоемкость этих производств очень большая, особенно по азотным удобрениям. И, конечно, было бы важно для сохранения, предотвращения роста цен на эти продукты, чтобы белорусские поставщики имели такую возможность. Да, ну, есть еще закрытое небо. Это то, что важно, болезненно и с войной, в принципе, не связано. Да, связано с воздушным пиратством, которое Беларусь никак не может признать. Хотя фактически всем можно говорить, что, ребята, ну вот Протасевич на свободе, все у него хорошо, давайте мы эту тему обсуждать. Да? Но кроме Протасевича хотелось бы увидеть на свободе еще всех остальных немножко. Да? Но в любом случае то, что сейчас очень важно и нужно, да, потому что это все-таки рентабельность авиаперевозок, это более короткие маршруты, а проблем у Белавия более чем достаточно. И они еще начались до того, как у нас начали расти цены на авиационное топливо. Есть еще личные списки, где множество людей, возможно, кто-то из них прям особо нужен, и это тоже могло бы быть предметом обсуждения, потому что, если ты помнишь, вот первый, с кого сняли американские санкции, когда начались эти переговоры, это был один из Каричей. Да? Вот такая пикантность. Вот, как бы нам все это было так совсем не важно, нам ваши санкции плевать, но только, пожалуйста, снимите вот с одного человечка буквально. Да, вот, поэтому, но здесь цена должна быть адекватная, да, то есть все-таки это надо действительно прекращать репрессии, дать людям вернуться, тем, кто хочет. Вот. Понятно, что тут должны быть какие-то там определенные внятные договоренности по тому, кто, когда и как это может, но в любом случае это будет на столе просто за то, чтобы отпустить людей, у которых и так заканчиваются сроки. Вот. Ну, этого явно недостаточно для того, чтобы Евросоюз решал о своих санкциях. Вот. Много санкций в отношении электроники, станков, авиационных технологий, но здесь вопрос, что многое из этого является технологиями двойного назначения, но при этом есть, допустим, энергетическое оборудование для теплоэлектростанций, ну, для энергетики. Для Беларуси это очевидно важно, и это тоже может быть на столе. С чипами и со всем остальным это сложно, потому что это реально ВПК сплошной, калий, нефтепродукты. Слушай, ну, наверное, там, я не знаю, древесина, к примеру. Вот. Древесина, цемент. Наши цементники все еще в больших проблемах. Вот. И в России рынок сжимается. Вот. Есть продукция, к примеру, БНБК. Широчайший спектр промышленности, которая оказалась под санкциями, вот, которая с войной не связана.
0: Але хто павінны рабіць першыя крокі? Беларусь ці Еўропа? І ці можа Владзімір Пуцін непакоіцца праз такое збліжэнне?
2: Ну, тут ще Беларусь должна іграць активнее, потому что ей надо убеждать Европу, а не Европу убеждать, что значит, отдайте нам там 100, 200 или 500 человек, которых вы совершенно несправедливо посадили, а мы вам там послабление. Да? Европа сразу сказала, что как бы, это не будет работать. Вот, поэтому, в отличие от США, у них нет намерения делать какой-то дил с Белоруссией, но поэтому вот эти санкции будут зависеть уже от белорусского поведения, что называется, от того, какие решения будут приняты и насколько мы состоятельны в том, чтобы эти решения принимать. Ну, слушай, я, допустим, уверена, что Путину нет дела до внутренних репрессий в Беларуси. Да? Да, и это такое сближение с Западом будет очень-очень условное. Вот. Да, то есть к нам, в отличие от Армении, не приезжает весь Евросоюз. Да. В общем, в поле зрения России есть другие, более серьезные сближения. Да. На этом фоне какое-то там небольшое потепление для Беларуси. Но, в конце концов, они снимут с себя ярмо финансирования Беларуси, потому что внешние деньги Беларуси нужны, а поскольку в России их нет, то, в общем-то, им, наверное, тоже было бы терпимо, скажем так, если бы их союзник финансировался где-то, ну, не просил постоянно денег у Москвы. Mm. Вот. Я думаю, что тут можно было бы закрыть глаза на некоторые их там послабления и так далее. Вот.
1: Это была журналістка Вольга Лойка. Яна распавяла пра тое, хто павінны рабіць першыя крокі ў перамовах па санкцыях, а таксама пра тое, як Расія паставіцца да пацяплення ў адносінах Беларусі з Захадам. Еўразум.
0: Далей у праграме Еўразум.
1: Невядомыя распаўсюдзілі хлусню, нібыта памерла вядомая актывістка. Сёння яна ў нашым эфіры.
3: Я не засмеялася, заржала. Чесна. Мне на так настолько было гэта смешна.
4: Прычым такім дэманічным хохатам.
0: Так. Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Euroradio.fm.
1: Шоу-биз.
2: Шоу-биз.
1: Зипош.
3: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Режисер Пітер Джексон отримав гоноровую золотую пальмовую галину на открытии 79-го Каннского кинофестивалю за уклад у сусветный кинематограф. Узнагороду автору трилогии «Уладар перстенков» уручил Элайджа Вуд, які сыграл Фрода Бэггинса. Пітер Джексон признался, что у свой час Каннский фестиваль допомог просунуть «Уладара перстенков», хотя многие проказывали франшизе провал. Режисер нагадал, что все три фильмы сдымались одразу, и это было великой рызыкой для студии. А кроме «Уладара перстенков», Джексон так само вядомы по фильмах «Хоббит», «Кинг-Конг» и документальных проектах про «The Beatles». Музей Волова у американском штате Иллинойс отримал штраф за небытое перевышение хуткости легендарным автомобилем «Кит» сериала «Рыцар дорог». Система видеофиксации в Нью-Йорку помылково полечила, что экспонат порушил правила дорожного руху. У музея рассказали, черный Pontiac Firebird Trans Am уже несколько годов стоит у выставочной зале и никуда не выезжая. Але камера зафиксовала, небыто зафиксовала, что авто ехало у школьной зоне с хуткостью 58 км у годину замест дозволенных 40. Супрацовники музея смеются, что навод нумарный знак у машины был не сапраўдны, а киношный. Яны лічаць, что система могла пераблытать кастомный нумарный знак «Рыцара дорог» с сапраўдным автомобилем. Магчыма, некто выкарыстаў подобный автомобиль або дубликат нумару. Теперь музей избирается аспрэчыць штраф у суде. Ліцэнзаванага кансультанта па наркозалежнасці Эрика Флемінга асудзілі на 2 гады турмы па справе смерці акцёра Мэтью Перри ад перадозіроўкі кетамінам. Суд у Лос-Анджелесе улічыў, што 56-гадовы Флемінг прызнаў віну і супрацоўнічаў са следствам. Сам ён заявіў, што вельмі шкадуе пра тое, што адбылося. Следства высветліла, за некалькі дзён да смерці Флемінг прадаў Перри 25 флаконаў кетаміну за 6 000 долараў. Менавіта ён пазнаёміў акцёра з Джасвін Сангхай, якую ў медыя называлі кетамінавай каралевай. Судмедэкспертыза пацвердзіла, што прычынай смерці Мэтью Перри стала вострае ўздзеянне кетаміну, а ўтапленне ў джакузі назвалі другасным фактарам. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
4: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Напярэдадні галасаванню ў каардынацыйную раду ў соцсетках з'явілася інфармацыя пра збор на пахаванне беларускай актывісткі сузаснавальніцы фонду «Прытуляй мяне» Ганны Федаронак.
5: Адзін нюанс – яна жывая.
4: Хто можа стаяць за з'яўленнем такой абвесткі пра збор і якая ўвогуле мэта? Як гэта правакацыя ўплывае на палітычную і на дабрачынную дзейнасць Ганны?
5: І ці паспеў нехта сапраўды пералічыць грошы на так званае пахаванне?
4: Наш рэдактар Дмітрий Лукашук задаў гэтае пытанне самой Ганне Федаронак, якая сёння ранкам у бадзёрым настроі завітала ў студыю Еўрарадыё.
5: Давайте паслухаем гэтую размову.
6: З'явілася фото, нібыта зробленае ў недзе ў горадзе, ў якім горадзе, на якой вуліцы, адразу было незразумела. Фото нейкага слупа ці тумбы з афішамі, і там вісела такая змрочная чорна-белая аб'ява, дзе пазначалася, што Ганна Федаронак пайшла з жыцця, не, нават больш вот так вот, больш трагічна гэта было, такі пад загалоўкам, яна дапамагала, а ёй дапамагчы не змаглі. Вось такая абвестка, што пайшла з жыцця, і, ну, не толькі там спачуванні здавалася б, а, ну, вот, трэба на пахаванне грошы сабраць.
7: Так самае дзіўнае, што збіралі грошы на рэквізіты фонда, які ёсць рахунак фонда, і грошы быў паказаны рахунак фонда.
6: Ну, правильно, як же ж будуць на ваш асабісты рахунак збіраць? Як вы потым здымеце гэтыя грошы на сваё пахаванне? Ну, логічна?
7: Нет, дык, калі б гэта былі мошэннікі, то б яны збіралі на нейкія свае рэквізіты. А то гэта было, я не магла зразумець чаму, і потым сядзела і падумала трошкі хвілінку і вырашыла, што напэўна гэта зрабілі для дыскрэдытацыі, што вот глядзіце, Федаронак нават не гнушаецца тым, што збірае грошы на пахаванне для свайго фонду, каб дыскрэдытаваць мяне ў час выбараў. Ну, іншае, я не ведаю, для чаго гэта было зроблена, каб гэта без рахунка фонда, што збіраю на пахаванне, то можа там зразумела было, а то яшчэ выставілі рахунак фонда. А лишь никто ни копеечки не скинул.
6: Вот, я хотел испытаться, писать-то, удокладняться почали, что там с Ганной, як там с Гандой, а хоть копейку скинули.
7: Не, кажу сразу, не, ни одной копейки.
6: Вось, сябры познаются, да, подчас вот такой ситуации.
7: Вянок купили.
6: До вянка мы еще дойдем. Але, давайте трошечку вот звернемся до этого дня, коли пришла эта информация про ваш заучастный адыход от нашей, с нашего свету. Какая была ваша первая реакция?
7: Я не засмеялась, а заржала. Честно. Мне на это настолько было это смешно.
6: Причем таким демоничным хохотом.
7: Так. Не, ну, коли без жарту, то я не сполохалась. Мне, правда, было... Я казала, это жарт недалёкіх людзей. Вось, мне адразу гэта такое, боже мой, ну, няўжо няма крэатыву якого-небудзь іншага, то, ну, такое нешта, ну, недалёкі, ну, такое.
6: Добра, Ганна, а былі некія там спробы разабрацца, а чаму менавіта вы? Вот чаму, умоўна кажучы, не Латушку, вот пра якога напісана ў вас на майцы, там, я не ведаю, не Ціхановска, ну, можа, там іншае, там, можа быць, там, іншых, там, каго, ці з вашай каманды, там, ці з іншых, там, вот чаму менавіта вы?
7: Ну, таму што, ну, ўжо ж на Ціхановску, на Латушку ўжо столькі лайна лілося, праўда, дыскрэдзіціравалі, то така новае...
6: Ну, добра, я не хачу прыніжаць там ваш узровень вядомасці, крэатыўнасці і гэтак далей, ну, але, ну, как бы, ёсць, можа быць, там, іншыя людзі, нават у вашай камандзе, там, ну, скажам, там, больш заўважна. Добра, першыя, там, другія месцы ў спісе, якія займаюць, чаму не на іх?
7: Ну, напэўна, я не ведаю, чаму яны выбралі мяне, але ж, слухайце, у мяне тут ёсць дзве версіі, што ці гэтага дня зрабіла, ці гэта так называемае свае. Вось.
6: Ну, калі свае. Ладна, з гэбнёй ўсё зразумела. Хаця таксама ёсць нюансы, можа, вернемся. Калі казаць пра свае, што значыць свае?
7: Ну, свае...
6: Ну, свае гэта што? За што? Вот якую нагоду вы маглі даць?
7: Я зараз не хачу агучваць гэтыя факты, якія ўжо ёсць нават ёсць людзі, якіх я падазраю, і мне дапамагаюць зараз і нашыя, ну не буду хто дапамагае, но людзі, которые прабіваюць гэтыя ўсе адрасы і выйшлі трохі нітачкі трохі туды, куды я і падазравала, так што сёння я іду ў паліцыю і гэтыя свае падазрэння буду агучваць ўжо ў паліцыі. Вось. І мне там пишут у Фейсбуку, что особливо обовязково потом расскажи, як высветлиться, что я обовязково расскажу и фамилии назову. Зараз я не буду называть это имены фамилии, але есть уже такие, трохи пазл складывается, что есть под... Гэта зрабілі ворагі, але ці ворагі гэбня, ці ворагі свае, гэта вось трэба зразумець. Таму што на вянку было напісана яшчэ, я толькі ўчора гэта перавела, што там было на вянку на ленце напісана, за благодарную, помню тыя моменты, праведзённыя вместе. Вот такое, што такое нешта, будзем так казаць, што гэта тыя людзі, якія былі некалі разам са мной у 20-м годзе разам.
6: З вамі разам у 20-м годзе, ці тыя, можа быць, людзі, якія прайшлі праз ваш хостэл?
7: Не, праз шэлтэр, хостэл, розныя рэчы. Праз шэлтэр, тыя людзі, што прайшлі праз шэлтэр, з тых людзей у мяне ворагаў няма. А гэта, не, я не лічу, што гэта людзі, якія былі ў шэлтэры, гэта я не дапускаю ў гэтай магчымасці, праўда. Я яшчэ хачу расказаць такую цікавую рэч. У 20-м годзе гэбня таксама рабіла. Такое. Ось,
6: такое самае.
7: Не такое самае, но я зараз скажу. Яны ў соцсетках, пачаўся 20-ты год, і яны ў соцсетках нейкая Алена Рудзінкова, Рудзінович, ну, не, я ўжо не памятаю імя, яна напісала ўсюды. Ну, это ж Паставы, Варапаев, это ж маленькі гарадок, маленькі пасёлак, усе ўсіх ведаюць, і на ўсіх гэтых наших гэтых соцсетках стала пісаць, што вот я такая такая, мои фотоздымки были взяты из одноклассника, где я у купальнику, и что я такая уже отбила у ее мужика, и что я кувыркалась из ему постели, ну вот такое все, вось. И мне прописали такие сексуальные подвиги, а мне было тогда 50 годов. Вось, али на той момент это было не смешно, потому что это было под погрозой был мой брак. Дякую Богу, моего мужа хватило розуму зразуметь это все, и я потом подала, завела криминальную справу, меня приняли все в нашем РУВД, и они дали мне отказ, что такого человека не снуе, и по этому адресу, эти адресу я не смогли найти его. Ну, конечно же, вышли сами на себя. Это была дискредитация меня, как того человека, который в 20-м году поднимал район весь. Вось. И это была их спроба тогда, а зараз, когда это сделали зараз яны, то они вырешили, что я уже, напомню, старая для сексуальных подвигов, так? И вы решили меня поховать. Ну, вот так, может быть.
6: Але, вы сказали про то, что вот гэты здымок, ну, першапачаткова такі здымок можно было там фотомонтаж, ці просто там нечто, ну, такое, у одним экземпляры зрабіць, сфоткать, дослать и гэтак далей. Но вы кажете, что потом такие ж вось обвестки так, знаходили у Частахове.
7: У Частахове, и люди здымали и присылали, что есть такие.
6: А какое дочинение Частахову мае там?
7: Не ведаю, не ведаю. Чаму?
6: То бок, ну, калі вы у Варшаве, калі і шелтер ваш там умовно у Варшаве, дзейнасць ваша у Варшаве, то чаму дзесьці там вот у іншым месці?
7: Ну, мы же паспрабавалі ў Частахове, там менш ну, небяспечна там, а потым уже звянком уже сюды ў Варшаву.
6: Ось давайте про вянок. Як, куды, дзе гэта вот, дзе яго, куды вам яго прынеслі, дзе паставілі, як это выглядала?
7: Это было дзіўна, тому что я после гэтых обвестак я пришла на працу и что смеялась, кажу, еще старым шелтером мы еще не переехали, а они кинули вянок уже у новый шелтер, еще где мы переезжаем только на выходных. А я прихожу на працу в старый шелтер, еще так пожартовала, кажу, ой, я думала, вянки побачу уже, ну, слухайте, и, ну, это был такой жарт, я ж не ведала, что мой жарт обернется на сам речь у правду. Вось, а учора я была як это трымалось? Вчора я была на прибиранні 9 годин, я б учора поехала в полицию, але я учора не была вельми занятая, вось. И тут мне досылают фотоздымок, вот этот, который я в соцсетках публиковала, и пишут, ты что еще там, не переехала в новый дом, вось тебе подарочек, так. Я не зрозумела, и бачу, что так само, так, на фотоздымку той дом, я, ну, ж ведаю все. И я тогда одразу позвонила мужу, кажу, коли ласка съезди ты до того дому, побачите, на сам речь он есть этот вянок, ти это что это такое, ну, и он одразу ж поехал, про минут там недалеко было, про хвилин 15 он там был, и он мне дозвонил. И отрымалось так, что вянок этот подкинули у авторок вечером, ти в сераду з раніцы. Хозяин его нашел, наш хозяин, господар, он еще скончивает там ремонт, и он завсёды там. А хозяин наш такий человек вельми мнительный, будем так казать, он перепужался вельми. Вось, и он чомусь вырашил, что, может, это яму. И он вельми спужался, он наших белорусских жартов не разумеет. Для его это был жах великий, он не гагатал, как я. И он этот вянок, этот вывез и на кладбище выкинул. Не выкинул, там негде поставил на кладбище. И он не рассказывал мне про это. Не рассказывал никому, потому что, наверное, напэўна, он побоялся меня спужать гэтым, что мы, не, ну, что тут такое робится, так? Вось. И я не ведала про это. А яны бачат, что я нияк не реагую в эти дни. Что, вось, что, знаете, напэўна, я его не знайшла, этот вянок, и они уже прислали мне вот этот фотоздымок этого вянка.
6: То бок, умовно кажучи, это фактично, ну, подеи были одна за одной, ці в один момент.
7: Сможу один день, я не разумею. И два раза на туда приезжают, потому что господар сказал, что вянок спочатку стоял на том боку этого плоту, ну, там такая.
6: Ну, сбоку дороги стоял.
7: Сбоку дороги, а потом... Як ён ужо, ён спужаўся, не чапаў яго, а потом, як ён прыехаў другі раз, ён ужо быў перакінуты на тую сторону, да дому. Ось, так што яны два разы там былі. Яны пабачылі, што я не рэагую з гэтай боку, не ўбачылі, тады яны мне кінулі яго туды. Тады мне вельмі хацелася, каб я яго сама ўбачыла. Чалавек, каторы здравамысліща, будзем казаць, чалавек, ну, ніколі такого ж не зробіць. Ну, так што тут ужо казаць, пра якія маскі казаць у той галаве, правда?
6: Ну, як, калі гэта разлічана было на тое, каб вас привести у нейкі там психалагічны разлад, психічна неяк на вас паўплываць. Ну то можа это прадуманая такая іпсо такая как бы атака на вас, таму
7: я скажу, не паўплывалі они, хай яны не радуюцца там, што яны паўплывалі мне нават калі я атрымала гэты фотаздымак з вянком, і то мне было, ну, не спужалася я не. Мне было, ну так, не так я ўжо паржала як першы раз. Трохі было так сабе такой настрой, але не запужалі мяне гэта нічым, ну праўда. Не атрымалася ў іх.
5: Гэта была актывістка Ганна Федаронак. Яна распавяла, як даведалася пра тое, што нехта распаўсюдзіў чуткі пра яе смерць.
4: Цяпер жартаўнікоў чакае выклік у паліцыю.
5: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
4: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
5: А сённяшні выпуск скончаны.
4: Беражыце сябе.
5: Пачуемся.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Сьомая у Беларуси, шостая у Польши.
3: Война в Украине. У Киеве вырос лик ахвяраў российского обстрелу. Большасць политвязняў, вывезенных с Беларуси у Польшу, атрымала международную оборону. У Гайнаўца на Падляшшы выступил молодевы православны хор з Лодзі.
2: З навінамі стаць дадарка.
3: 1542 день войны. Станом на ранок в Дарницком районе Киева от минулого российского удару загинули уже 24 человеки. Сирот загинулых трое детей. Тем часом омбудсмен Дмитро Лубинец заявил, что здек над телами украинских военнополонных – это свядомая политика России. Поводле его слову, размова идет не об особных выпадках, а об системной практике российского войска. На сегодня ведомо про 337 покараний смертью войсковцу, которые трапили у полон до России. Лубинец подкреслил, что одной только глубокой занепокоенности недостатково и закликал Организацию Объединенных Наций и партнеров перейти до реальных и рашучих денег. Проблема политвязнев. Большасть из них, вывезенных с Беларуси у Польшу у другой половины минулого года, отримали от польских уладов международную оборону. Про это информует телеграм-канал Объединенного Переходного Кабинета. Повод для управления у справах замежников из 89 подаденных заявок улады Польши разглядели 63, люди отримали оборону. Еще 26 заяв разглядаются у теперешний час. Працовная группа АПК означает, что подтримливая постоянный контакт с управой в справах иншоземца в пытаниях разгляду справу международной обороне для эксполитзняволенных. Как означает свобода международной обороны у Польши, это адмысловый статус для иншоземцев, которые не могут вернуться в свою краину проз погрозу переследу, катавання, погрозы жыццю и свободе. Есть две формы обороны – статус утекача с выданием так званого женевского пашпорта и статус додатковой обороны. Выдание дозвола на жыхарство термином на 2 года, потом его можно обменять на новый. С 2020 года тысячи белорусов уже извернулись по отрыманию международной обороны головным чином у Польши. З життя діаспори, зустрічі з гостями, праця розмовного клубу, вечір настольних гульняў, кіноклуби. Гэта ўсё бягучая дзейнасць таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны ў Лодзі, кажа адна з галоўных арганізатараў Марыя Шэліпава.
4: Ну, теперь мы так неяк увайшли у добрый график таких штодонных мероприемствов. Вось, ну, из таких основных, это вось у нас, ну, размовный клуб, это настолки вось у нас добра так прижились, что, ну, вось, мы их от студеня проводим, ну, и вось людям подобается, вось так регулярно иде. Так, ну, киноклубы, и стараемся, ну, раз на месяц запросить кого-нибудь из гостей.
3: Так само про деятельность ТБМ у Лоди можно дознаться про задмыслово створеную сторонку в Инстаграме ТБМ Лодзь и про аккаунт у Фейсбуку. Між тым, на 45-м міжнародным фестывалі Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі выступіў моладзевы змяшаны хор праваслаўнай парафіі ў Лодзі. Ён існуе з 24-го году пры мясцовай супольнасці, актыўна ўдзельнічае ў парафіяльным жыцці, спяваючы падчас богаслужэнняў і розных падзеяў, кажа дыргент калектыву Ганна Літвінчук з Украіны.
5: Після початку війни я сама за професією диригент запропонували церкві мені створити молодіжний хор при парафії нашій Луцько-Познанській. І, власне, з того почався тут мій хор. А дружність нам дається, певно, через те, що я зібрала щирих, відкритих, музично обдарованих людей.
3: У складі хору співають молоді виконавці різних національностей, у тому ліку і білоруські удільники, що надає колективу особливу шмат культурності гучання. Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі новини, а зараз надвор'я.
2: У нашым памежным рэгіёне ў першай палове дня мінімальная воблачнасць без ападкаў, але пасля поўдня воблачна і месцам магчымы кароткачасовы дождж. 8-9 градусаў на дадзены момант. У найцяплейшы момант дня +20, +21 градус. Вецер паўднёва-ўсходні, раніцай слабы да 1 метра, а днём у парывах да 8 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM. «Раница с рацией».
2: Сегодня пятница, 15-й день травня. Информационно-музычный эфир на радио «Рация». У студии Михаил Андрощук. Буду с вами до 10-й белорусского, до 9-й годины польского часу.

0: Філіп Волосюк.
1: І ви співаєте
0: у хорі православного семінарія. Много стреса, но когда мы шли выступать, когда мы почувствовали просто, что мы можем петь от души, петь Богу, прославлять Бога, и думаю, что это есть такое самое важливое в этом выступлении.
2: Ян Полувянюк. Я не раз выигрывал. Я тут приезжал со своим хором из города Ольштин. В первый раз в 97 году, и тогда первое место, а потом еще 7-8 раз. Все мы вертались с первым вторым местом. Добра, а что касается фестиваля церковной музыки? Ну, я юрор. Я думаю, что мы уже прослушали ну, большасть ансамблей, хоров, узровень этого фестиваля вельми высокий, вельми высокий. И это касается у всех хоров, которые тут выступали. Даже, что я заметил и подкреслил, хоры селянские, деревенские, яны у ничем горше, чем хоры городские. А великий поклон мой у сторону регентов этих хоров по поводу, что яны мают небольшие махчимости сбирать людей. Ну что ж, село 300-400 людей, город Белосток 250 000. Ну и теперь тяжко равнять эти хоры с собою. И тому я говорю, что великие браво для хоров деревенских. И думаю, что сегодня великие уражения слушателей, которые прослушали хоры с Черной горы и Сербии. Это европейский уровень.

фестиваль церковной музыки – это махчимость познать религийную культуру других, ну, континентов. И тут маем Азию и маем Африку. Был хор из Египта. Мы могли послушать хор из

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Політхід з Віталем Циганковим.
3: По выниках глубоко встречи в Пекине президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпинь достигнули шерегу важных погоднений в сфере энергетики и международной безпеки. Белый дом назвал перемовы поспеховыми, отзначивши умацывание экономичного сотрудничества помеж краинами. Згодно с поведомлением, ободва лидеры погодились с тем, что Иран николи не повинен отрымать доступ до ядерной зброи. Баки так само подкреслили, что Армузский пролив повинен заставаться открытым для свободного потока энергоносбитов. Си Цзиньпинь так само выступил супраць милитаризации этого водного шляху и любых спроб споганять плату за его выкористание. По воле известок Белого дома, Китай так само выказал зацікавленность в увеличении закупок американской нафты, каб снизить свою залежность от поставок праз Армузский пролив в будущем. Обмерковывалось так само поширение доступа американских компаний на китайский рынок, увеличение китайских инвестиций в экономику США, а так само рост закупок американской сельгазпродукции. Подчас встречи Дональд Трамп назвал Си Цзиньпиня великим лидером и заявил, что отношения помеж краинами будут лепшими, чем когда-нибудь ранее. Цзиньпинь в свою чергу отзначил, что США и Китай повинны быть партнерами, а не спаборниками. После деяния в США и Израиле в Иране, которые многие политики и международные аналитики разглядают, принамсі, как малопоспеховые, склалось отчувание, что Китай вошел в эти перемовы с больше упевненной позицией. Си черговый раз фактично попередил, что неправильные деяния вокруг Тайваня могут привести до, цитата, конфликтов и сутыкнений. Однако Дональд Трамп так само отримал то, что ему было потребно политично. Сам факт великого саммиту, размовы про новую сторонку у отношениях и махчимые экономичные угоды. Обмерковывались закупки китайским боком американской нафты и сельскохозяйственной продукции, что Трамп может подать как будущую перемогу для американского бизнеса. Можно сказать, что головный выник перемовы в том, что они не провалились, не было никакой публичной спречки и резких разыходнений. Наоборот, выглядит, что ободу боки вырешили часово стабилизовать отношения. Трамп хочет экономичных выников и певной стабильности, Си – предказальности и снижения риски великого конфликта с США. Махчима менавіта Вашингтон выглядал тем боком, якому зараз больше потребная стабилизация отношений. Як перемоги поміж Дональдом Трампом і Сі Цзіньпінем можуть впливати на наш регіон, на війну Росії супроць України? Меркую, у Кремлі уважливо сочить, наскільки тісними будуть відносини поміж Пекіном і Вашингтоном. Коли США і Китай зможуть хоча б частково стабілізувати дочиненні, це може ослабити геополітичну коштовність Росії для Китаю. Плюс Китай не хоче за Росії трапляти під другісні санкції США і поглибляти економічну війну з Вашингтоном. Сьогодні Москва для Пекіна – корисний партнер для певного супростояння з Вашингтоном. Однак, коли узровень конфронтації поміж США і Китаєм знизиться, потреба у підтримці Росії так само може стати меншою.
2: Політика з Віталем Циганковим.
0: Белорусская радиорация. З нами не згубиш правди.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларуси, 8 у Польши.
3: Выборы у координационную раду. Первая тысяча проголосовала. У Швейцарии стартует чемпионат света по хоккею и знов без Беларуси. Индийский православный хор Зумо Роу третий раз на Подляше.
2: С нами на месте Стась Дадерка.
3: 1542 день войны. Российский город Рязань массированно атаковали дроны, вспыхнул пожар на нафтоперепрацовочном заводе. Рязанский НПЗ – одно из наибуйнейших предприемств у нафтоперепрацовки в России, могутностью каля 17 миллионов тонн нафты в год. Так само же Харыейску, Краснодарского краю РФ, поведомили об выбухах и пожары. Мог быть атакованы военный аэродром. Там размещены центр боевого применения и перевучивания летного склада морской авиации. Россия, передает агенция УНИА. Выборы УКР. Первая тысяча человек уже проголосовала. Голосование идет полным ходом. Долучайтесь, ваш голос важен, отзначает телеграм-канал Координационной Рады и нагадывает, что голосовать можно навод с протерминованным белорусским паспортом и с паспортом Новой Беларуси. Там же смещена инструкция для голосования про Android, iPhone або веб-сайт. Организаторы выборов рекомендуют тем, кто голосует из Беларуси, обовязково выкористовывать VPN и открывать сайт в режиме инкогнито. Политика и спорт. У Швейцарии сегодня стартует 89-й чемпионат света по хоккею. Сусветное першинство примут ледовые арены Тюриха и Фрибурга. За головный трофей позмагаются 16 мощнейших дружинов, 14 из европейского континента и 2 из Полночной Америки. Спортовый оглядальник тыдневика белоруса у Польши Нива Михал Иванюк не выключает, что миновито США и Канада могут повторить лютовский финал хоккейного турніру олімпійскіх гульняў, але не спісвае з разлікаў і каманду гаспадароў.
4: Na pewno w turnieju będzie mocna Kanada, tak jak zwykle. Stany Zjednoczone, Szwecja, Szwajcaria. Sądzę, że Szwajcarzy, grając u siebie na swojej ziemi, przywieźli mocny skład. No to jest drużyna, która powiedzmy ostatnie te 40 lat świetnie przepracowała, włożyła mnóstwo pracy w młodzież. No i to widać po wynikach, po wicemistrzostwach świata, po występach ich zawodników w lidze NHL.
3: Что тычется сборной Беларуси по хоккею, то в 2018 году она вылетела с дивизиона мощнейших. У 20-м турнир был отменен из-за эпидемии коронавируса, у 21-м чемпионат света замест Менской Риги за фальсификации выников выборов и массовый террор был проведен только у Ризи. А у 22-м хоккеисты потрапили под международный бан за соудел режима Лукашенко у захопницкой российской войне на боку России, отповедно. Про музыку. В 45-м международном фестивале «Гайновские дни церковной музыки» выступил хор из Индии «Зумо Ро», який уже у третий раз наведывая Подляша. Ранее коллектив удельничал в фестивале у Гайновца, так само выступал в Беларуси. С самого початку им керуя выпускник православной музычной академии в Санкт-Петербургу, отец Георг.
5: Преподаваю в семинарии по церковной музыке. Это третий раз. 22 я был здесь и сейчас. Я только занимаюсь церковным пением. Я работаю священник и тоже изучит русскую, индийскую и сирийскую музыку. Сирийскую называется это сириен. Сириак мюзик.
3: У своей программе коллектив «Зумо Ро» представил как традиционные сирийские индийские спевы, так и сучасные литургичные працовки. Заснованный в 95-м году, хор объединяет выпускников музычных учреждений Индии и Великобритании. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сонечная першая палова дня, пасля поўдня больш воблакаў і месцам магчымы кароткачасовы дождж. У найцяплейшы момант дня чакаецца +20, +21 градус. Вецер паўднёва-ўсходні, раніцай слабы да 1 метра, днём у парывах да 8 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму. Вечерами ночью в облачном, але без опадков, температура +14 градусов вечером, 10 ночью и 8 градусов тепла на раницу, уже у субботу.
0: Радио. станция. Перше трансграничное радио FM.

0: Українська радіорація. Рація.ком.
1: Політик і бивший політв'язень Павел Сєвєрєнець виклав у своїм телеграм-каналі історію нанесення собі шкоди під час зняволення. Зробив так зване «вскриття». Гэта гісторыя ўразіла прыхільнікаў палітыка не толькі зараз, але і ў той час, калі гэта адбылося на Акрэсціна ў 2020 годзе. Што тады здарылася, чаму хрысціяніну, які верыць у Бога, давялося зрабіць ускрыццё, які верхал падняўся ў той час у вышэйшых эшалонах лукашэнкаўскай улады. Пра гэта ды пра іншае з Паўлам Сєвєрєнцем размаўляе наша журналістка Татьяна. Тетяна Смоткіна.
2: Гость рації.
3: Недавно вы описали в своем телеграм-канале, как ускрылись у зняволения. А это, конечно, уразило шматликих людей, потому что, я бы сказала, вы ранее довольно так стрыманно у интервью выказывались про то, что там отбывалось за кратами. Я разумею, напомню, не хотели мужа пужать там родных, те оглядались, еще те решали покинуть все самое такое интересное для своих социальных сеток. Пусть, коли ласка, те могли бы вы расповести эту историю, почему вы ускрылись?
4: Там история сведомо поделена на три частки. Потому что она довольно-таки долгая. У первые дни на Акрестина, когда я еще не ведал, что у меня напереди, а летым не меньше становилось ясно, что два месяца до выбора у меня никто с тюрьмы не выпустит, мне створили просто невыносные умовы. Зачинили у бетонной скрыни помером 2 на 3 метра карцер, только бетон, только вот я у легкой вопроцы, только нара, якая на ночь отшпиливается. Драуляная дошка, окованное железо. Все. У день душно, у ночи холодно и отключили воду. Что такое отключение? Включенная вода у турме, это означает, что навод, когда тебе приносят там пайку и крыху, там полову коновки горбаты, у тебя больше нема ни что попить, ни як змыть унитаз, ни як помыть посуд. А мыть его треба, вертать треба посуд чистый. Ну, тут просто уже не выкрутка. Еще одна причина, это моральное принижение, как вязень не мог соправды там ничего, там не смывать у туалете, не сам умываться, вот такие вот чушка. Будь тхни, вот это вот вам политичным за то, что вы не сгодны с Лукашенком. И это не только в дочинении до меня робилось, а робилось и в дочинении до Воли Миколайчик, якая сидела в соседнем карцере. И уже на пятый день после этого всего я вырашил, что тут треба зарабить то, что на тюремном жаргоне называется вскрываться. Ускрыцё это означает порез меньше и больше глубокий, как з'явилась кров. Кто стережется на смерть, потому что соправды отчаянное становище, кто стережется только деля того, как выкликать реакцию у начальства. Потому что для начальства это надзвичайное становище. Коли человек реже себе, коли з'являється кров, это все, это там докладается по инстанциях угару, это они обязаны по своих протоколах проинформовать высшее начальство. И вот тут есть надея, что решение, принятое по тебе, изменится. То бок, коли ты хочешь, как тебе вернули речи, вывели с этого карцеру, вывели с карцеру соседку, а всего это я потребовал, то тут грукоту у двери и просьба, и говорки на проверках, и формальных зворотов просто недостатково. В отказ на это молчать, ну, тогда треба уживать этот метод. Мне была еще такая дилемма, я христианин, и натурально, что идти на самогубство на вот у таких отчаянных умовах не могу. А, значит, заставалось только одно – это ускрываться без погрозы життю. Порезать себя таким чином, как бы это не погрожало життю, или как было достаточно шмат крови, и все это доложили начальству наверх. И оно уже там принимало решение. Что я и зробил? У меня были такие с болгаркой срезанные шрубы у замку кратов на выходе с карцера, и я порезал руку от локтя до кулака, ну там, несколько разов, так что крови было достаточно шмат, там это все они бачили по камерах, прибегли дежурный, конвойный. И доктор, значит, там со мной долго-долго они размовляли, как я там им дал руку эту забинтовать, опрацовать, значит, ну, и после вот этого всего я чекал, как бы, ну, какую реакцию это выключа у начальства. Спочатку реакции не было ниякой, просто ниякой, вот несколько дзён молчок. Я зразумел, что они чекают, как я повторил эту спробу, как она была махчима со смиротным заходом, ну, и для них будет вельми просто сказать, ну, что робить там, взял человек, ускрыл себе вены, мы не смогли зашить там, ну, сам виноват. Яны на такое, в принципе, сдоль и вельми часто как бы, для них это лепшее выйти, как человек забил сам себе. Все это я разумею. Я еще и христианин, я разумею, что забивать себе нельга, тому я вырашил чакать, и я дочакался своего шансу. А шанец был такий. Меня оформляли под час этой отсидки первых месяцев на Акрестина на 15 суток каждый раз. 15 суток, потому что я еще был не по криминальной справе. Сутки у меня висели. Кто памятает, до 2020 года там коллекционовали эти сутки, а потом лупили столько, кольки треба. Запар, как человек уже не мог выйти на некую акцию альбо не удельничать у той самой выборчей кампании. Ну и у меня было 5 таких. Суток вот судили тогда у совести с пандемией у самим будинку. То бок меня повели на скайп. Меня повели до компьютера, где вот суд и судья у двукости сидит, значит, и там оголошивает то, что ему уже спустили сверху черговые 15 суток. Але для того, как зробить уражение там на европейцев, тогда еще с этим лечились, вось, мы тут все демократично. Судим, яны робят трансляцию. Я с окрестина под наглядом милициантов им расповедаю, значит, даю свои даденные, расповедаю свою историю, как бы удельничаю в процессе, есть адвокатка у зале, ну и полная зале людей, я это бачу. Потому что на экране там бачно вот повернутый компьютер экраном у зале. И так само бачу, что это транслюется, и люди в зале бачат не только меня с экрана компьютера, але еще и на великом экране в зале. Ну что ж, добро, тогда я просто поднимаю руку, показываю этот располосованный локоть и кажу, что умовы у меня такие и такие, рассказываю, какие умовы, кажу, что мне довелось резать руку. Ну, на жаль, тут кто-то там интерпретовал, что быцем я резал вены, и пошло гулять, что резал вены. Кто-то каже, резал руку, как я и сказал, кто-то каже, резал вены. Ну и литерально праз полгодины после этого зума, там я отримал 15 суток, меня завели назад у камеру, але праз полгодины после этого здарился такий кавардак, якого я еще на крестине не бачу. Прибегают до меня, задыхавшись, запыхавшись, худчей, так, все, идем. Да начальство. Заходжу в центр изоляции правопорушальников, там полное начальство. Полковники, подполковники, нех там с малиновыми лампасами, меркуючи по всем генерал. Приехало там керовництво ГУВД. Камеры стоять. Сдымают меня. Я зразумел, что зараз просто некая пиар-акция будет отбываться, потому что меркуючи по всем пошло гулять по всех. В соцсетках, по всех ресурсах, что все, там северенец ускрылся, значит, резал там тито вены, тито, что он там резал. Ну и натурально, что яны переполохавшиеся прилетели туды поглядеть, что до чего так, порезы ее сдымают порезы мои. После кажут, покажите запястье особное. Я кажу, ну запястье я не резал. Нет, вы покажите. Мы повинны переконаться, что вы у беспецы. Добро, я им показываю запястье. Ну, а на запястьях-то, в принципе, ничего не бачно, потому что резал я не вены, самогубство я не учинял. Я резал руку на отворотном боку. До этого часу у меня там эти порезы видать. И яны это показывают и показывают, что все это лухта. Северинец трошки поцарапался, навод, бачите, на запястьях у него ничего нема. Ну и где на сайте МВД это уже было. Але одночасово в этот же самый день, это уже было, по-моему, 17 или 18 червня. Забрали, захопили у тюрьму Бабарыку. Значит, там пошли свои подеи, там люди вышли на улицы, и это все так подлило аллею там в огонь. Это все так полыхнуло, что там смешались в кучу кони и люди. И я зразумел, что я там так само трапил у такие великий информационный вир. И после этого, вот только после этого, не после порезу, а после того, как он был опубличен, почались измены. Почались измены, почали носить воду, почали носить, там принесли, отдали вопротку, каб не мерз. Вывели на прогулку с карцера, что николи не робится. Абсолютно карцер и ШИЗО, значит, никаких прогулок нема. Але почали выводить на эту прогулку, и боль зато сдымали на этой прогулке. Я подозреваю, что это робили не для аккаунта МВД, навод, а для европейских амбассадоров. Им показывали, что во-во-во, глядите, он тут ходит, гуляя, все, зиму парадку, он живы, здоров. Вось таким чином. Вольгу Миколайчик вывели, я не ведаю, куда ее перевели, меркуючи по всем ее перевели у меньшее место, альбо, может быть, навод и выпустили по 15 сутках. Такое, сдается, было. Вось. Ну, а я далее уже пошел по своей истории, там, криминальная справа, и далее уже Володарка и Могилевская тюрьма, шкло угородне.
3: Зразумела, что вы все ж таки такая ведомая особа. А те были такие выпадки, я размовляла со шматликими политвязнями, они сказали, что, коли уже увогуле невыносно, люди ускрываются. А вы домоглись чагося, а те на вашей памяти были такие выпадки, что люди ускрывались и не домоглись ничего, и тем больше помирали. Не было там ничего такого.
4: Про это про такие истории ходят только чутки альбо легенды у тюрьмах. Переважно у тюрьмах, потому что лагеря это радей, а у тюрьмах это частей, значно частей. Там каждый месяц какое-нибудь надзвичайное здарение такого плану отбывается. Как я уже писал, в Городне, например, в одной из камер меня адмыслово садили у камеру, где ускрывались передо мной. Там, ну, вот уявите себе просто вот такой же самый бокс, там, ну, грубо говоря, 2 на 3, альбо 2,5 на 3 метры, и там вышей человечего росту, вышей, как рукой достать, там запырскано кривой, все. Просто вот, как бы там кривавый дождь ушел. То бок человек там ускрывался по-серьезному, абсолютно бачно, что там христало, там как бы и фонтанировало, а кровь сифонить с вены таким фонтаном, там просто пырская там на метр, на 2, на 3. Вельми великий тиск внутри человека, кривяный. И истории про то, что человек там резался до смерти, таких историй ухапая. Особисто я бачил только, может быть, там раз такую историю на сутках одной, че там ускрывался один российский авторитет, посадили разом со мной, и он на депортацию там ушел, ему не дали курить, и он порезал себе руку, и там, соправды, запырскал кровью там полосу. голову этой камеры. Дали, у рештер ждали ему курить. Забинтовали, там дали все, как мое быть. А вот на моих вачах такой со смертным заходом не было.
3: Ничего себе, скрываются нам за то, что не дают курить? Настолько люди залежные?
4: Ну, человек, который там привык курить, и для него это натурально как дыхать, ему там говорить весь день, что ну вот зараз там мы дадим. Там ситуация была такая, ну все, зараз мы тебе выведем, там дадим сигарету. Его нема просто. Он там с Калининграда пролетел там и все. Ну, нема и нема. И он кажет, слушайте, все, там давайте, ну добро там, все, будет отбой, мы тебя выведем. Нема, отбой не выводит, просто говорит, ложитесь спать. Ну и тут он начинает, он берет там одну пластмасску с вентиляцией, заточивая ее хутенько за пару хвилин. Хлабысь там собирает же плечо, пошли фонтаны там все. Прибегают, дрожащими руками дают ему эту сигарету, значит, выводят его курить, выводят его у дворики курить, потом заводят, дают еще пару сигарет с собой, больше не чуди, потому что, ну, для них это так само ЧП, все, скрывался, треба докладывать. Там просто, коли каменную скрыню тебе зачиняют, там, конечно, отбывается, ну, человека, который привык жить на воле, психичный там разлад, это однозначно. Для меня все простей, то есть я могу внутри себе найти причины жить и молиться, и обдумывать нечто, и вспоминать, и сгадывать. То есть, ну, живешь спокойно. А люди, которые вот просто вот он ходил, он жил, он пересовывался, тут раптом он у клетцы. Для его это просто там.
3: Так, верующим людям воспринимать это все и переживать на шмат легче, чем звичайно.
4: Верующим на шмат легче. Так, это подтверждаю, это видовочно. Про это и Солженицын еще писал.
3: Добрый господар Павел, не будем уже таким злым. Давайте до больше актуального еще перейдем. Вот сейчас на просторах интернета широко обмерковывается так званая Гульня Мацкевича. Вы принимали вы у ее удел и какой вам увогуле бачатся гэтыя падзеі?
4: Паколькі я удзелу не прымаў, то пра саму гульню я не змагу напэўна распавесці, як распавядуць удзельнікі. Скажу толькі, што мяне запрашалі, але ў мяне проста не склалася па часе. Мяне запрашалі на кангрэс хрысціянскіх дэмакратаў у Празе, і гэтая падзея перакрывала пачатак вось гэтай гульні. Таму я шчыра сказаў, што не магу, мне сказалі, пад'язджайце пазней, але атрымалася б, што 2 тыдні мая сям'я без мяне, а я па нейкіх кангрэсах гульнях, ну я вырашыў усё-такі вяртацца.
3: А як вы лічыце, гэта карысная вось такая справа, ці гэта просто такі адпачынак для прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў.
4: Ведаеце, сустракацца і абмяркоўваць Беларусь, это заўсёды добра. Пачнем з гэтага. Наколькі ўсё там было падрыхтавана, наколькі з усяго гэтага будзе вынік, ну гэта пытанне да арганізатараў і ўдзельнікаў. Тут я не магу сказаць. Магу толькі спадзявацца, што ўсё будзе добра і што вынік будзе, ён выявіцца і такім чынам.
3: Вось апошнім часам вы ў сваім Telegram-канале пішаце пра супрацоўнікаў офіса Светланы Ціхановскай, а вось чаму вырашылі прапагандаваць их деятельность, а не своих, например, поплечников по БХД, например. Бо я веду, что у некоторых былых сябров вашей партии возникают пытания на гэты конт.
4: Я, на самом деле, уже несколько десятков человек про их вот сказал добро. Конечно, я скажу добро и скажу еще добро про тых людей, про тых поплечников, которые со мной. Но так трапилось, что Валер Мацкевич, например, и Вольха Зазулинская были в Молодым фронте. Ну, что ж мне робить? Молодый фронт был ранее за БХД. Вот про молодофронтовцев расповеду. Потом про сябров христианской демократы. Не треба потребовать более, чем я могу заработать, потому что ясно, что про всех людей, с кем я знаком, я не могу написать сразу. И полный план есть, то есть раз на тыдень один-два человеки, то я подсвечиваю, так сказать, просто там кажу доброе слово про их. Коли ласка, коли кто-то там крыудует, что про его еще не написали, дорогие сябры, я постараюсь написать про всех добро. Про всех людей, которые варты ведают, с якими мы сябровали. Ну тут же треба разуметь, что не все одразу. Офис, не офис, это розницы нема. Слухайте, ну я писал про Дениса Урбановича, я писал про Вячеслава Сивчука, про Зенона Пазняка писал, про Миколу Статкевича. Про усіх стараюся писать, потому что писать треба про усіх.
3: Добре, дякую великий господар Павел за розмову.
4: Дякую вам.
2: Гость рації.
1: А гостем рації був політик і былий політв'язень Павел Сєвяренець. Розмовляла з ним Тетяна Смоткіна.

У Киеве обвестили день жалобы. Тихановская закликала Еврокомиссию заховать подтримку незалежных СМИ. Гайновские дни церковной музыки. Сегодня третий день прослуховывания. Больше скажет Стась Дадерка у новинах. Прикладно про 3 хвилины уже.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським помежжі.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 15 травня. У такий ж день, 1637-го, у Голландії пишно відзначили народження чорного тюльпана. Відомо, що родима тюльпана у Греції. Найбільш ранні звістки об тюльпанах ставляться до літературних твораў Персії. З Персії тюльпан трапив у Турцію. У 1554-м годі посланник австрійського імператора Огьєде Бюзбек убачив у саді турецького султана кветки, які притягнули ягоную увагу витонченістю і прихожостю. Посол закупив партію цибулін і привез їх у Вену. Кветки потрапили у венский сад лековых рослин, директором якого был голландский ботаник, садовник Барль дель Эклю, больше ведомый под именем Клузиус. Так тюльпаны потрапили у Голландию, где им было наканавано здобыть гучную славу. У этой краине захопление кветкой досягнуло таких померов, что перетворилось у так званую тюльпаноманию. За зусим маленькую цибулину давали карету и пару коней, а за новые гатунки можно было купить домы и навод целые майонтки. Дык вось, негры Харлема захотели мець свой чорны тюльпан і звернуліся да ўсіх ботанікаў свету з такой просьбай. Пераможцы было абяцана ўзнагароджанне ў 10 тысячаў гульденаў золатам. Доўга біліся ботанікі над замовай, і нарэшце адзін з іх выгадаваў чорны, як паўднёвая ноч, тюльпан. У гонар нараджэння незвычайнай кветкі 15 траўня 1637-га было абвешчана грандыёзнае свята. Свята адкрылася карнавальным шэсцем па цэнтральнай вуліцы Харлема, и шли мужчины у черных сутанах и с тюльпанами у руках. За ими несли носилки под белоснежным оксамитом, у центре яких высилась хрустальная ваза с черно-лиловым тюльпаном.
1: Нагодник.
2: 15 травня 1905-го у штате Невада был заснованный город Лас-Вегас, центр туризму и гульняв агульнонационального значения. Вядомы як город загана, у які мае казино, дискотеки, гульнявые автоматы ды іншыя забавы.
1: Нагодник.
2: 15 травня 1930-го американка Эллен Черч стала першой у свете стюардессой. Затекавившись авиацией, Эллен поступила на летные курсы. Але калі яна звернулася до одного из менеджеров авиакомпании Boeing Air Transport с пытанням, ці будзе у яе магчымасць стать пилотом, той отказал, что лічыць значно больш перспективной идею увести у пассажирской авиации новую посаду, аналогичную посаде проводника на чыгунцы. Эллен Черч было пропановано набрать группу з 7 медсестер, не старый за 25 годов и не тяжей 115 фунтов, это каля 52 кило, готовых стать стюардессами за пристойную по такочасных мерках плату у 125 доляров у месяц. После нескольких месяцев подрыхтовки стюардессы приступили до полетов, и первый полет у этой группе здейснила сама Черч аккурат 15 травня 1930-го на рейсе Сан-Франциско-Шайен.
1: Нагодник.

0: Ленне некоторых представников СМИ у межах обменов правооборонцы закликаются не спынять тиск и потребовать вызволения у всех супрацовников СМИ, которые протягивают отбывать термины у Беларуси по политичных артикулах. Александр Лукашенко прописал новую директиву об стратегичном партнерстве с Китаем, что там цікавого с пункту гляджения информации. Там особная роль отводится информационным и коммуникационным технологиям. Документ предугледжывает поширение совместной працы у медиасферы помеж официальным Минском да Китаем, у приватности развитию лишбовых платформ и обмен технологиями у галине интернет-вещания. Эксперты означают, что это может привести до еще большей интеграции державных ресурсов с китайскими технологичными стандартами мониторингу и распаўсюду контенту.
1: Медиа. Новины одним радком.
0: И наш эфир далее протягивается на хвале радио «Рация». Далее так само размова да дискуссии про деятельность белорусской диаспоры за мяжой. Сбираем разные истории да дискутуем.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
1: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
0: Шмат краин, где вельми поспяховая белорусская диаспора, так каже наша суразмовца. Белорусы, что избирались на конференции «Белорусы у белорусок» в Варшаве, зараз вернулись у своей краины и напереди чарговые этапы працы. Рассказывая нам представница белорусов Немеччине, старшиня ассоциации «Раса» Мария Рудь. И на дому вернулась с медалем за плетную працу на корысть Беларуси. Мы Марию повиншували, а ей так само распытали о проблемах, какие далее стоять перед белорусской диаспорой.
5: Конечно, размовляли про проблемы. Проблемы с пашпортами, с документами, с банковскими рахунками. Але шмат краин, где вельми активная наша белорусская диаспора. И шмат вельми поспешно пиховых кейсов по разных накерунках. Например, у Гешпании добились того, что Гешпания признает протерминованные белорусские паспорты. Это, конечно, бюрократичная специфика у Гешпании. Уявить такое в Немеччине просто немагчыма, тобо это послухать позаздростить. С іншого боку, например, Народная амбасада со Словении рассказала про то, как открыть рахунок, когда у вас есть ВНЖ и ПМЖ у любой из краин Евразвязы, и когда это у вас один рахунок, рахунок, то банк обязан вам открыть этот рахунок. Яны прошли эту процедуру и так само делились этим кейсом. Проблем меньше не стало, але не качняются двери и шляхи для их вырашения.
0: Ну так, але есть этот эффект 6-го года, когда троху разгубилось все, бо видишь, ну, 6-й год, умовно кажучи, перемоги никакой нема. И вот это больше, напевно, навод до тебе такое особистое питание у твоей штодённой деятельности. Есть такое, что уже трошечки хочется это игрушки скласти и подумать, дай-ка я уже отпочну, бо 6 годов ничего позитивного, чего б мы хотели, про что б мы марили, не отбывается.
5: По-разному. Конечно, и психологично это тяжко, и мы бачим, что интереса с боку европейских краин до Беларуси больше не становится, и это так само сумно. Так само мы бачим отток активных людей с неких белорусских справов, бо ну, 6 год все разошлись по домах сбудовать карьеру, выховывать детей, заниматься некими своими справами, але одночасово сформировались структуры, институции, некие такие сетки, может, у неким ключи. И такое основное ядро, якое профессийно зараз займается белорусскими справами за межой. И это, конечно, совсем иншая констелляция, чем была на початку.
0: Иншая якость такая, боль... да, деятельности?
5: Да. То бок, колькость переходит в якость.
0: Зауважно было вот это адыход активных людей от белорусских справ, бо, видаешь, когда организовываешь некое белорусское мероприятие, и туда приходит 5-6 человек, напевно, это не додает эмоций и не додает, умовно кажучи, организаторам этого мероприятия, никаких такого драйву, когда ты разумеешь, что 5-6 человек пришли, и, в принципе, а ранее, когда ты приходила, сотни.
5: Конечно. Например, по немецкой диаспоре мы зауважаем, что зараз амаль нема сенсу проводить некие уличные акции и демонстрации, бо интересы до таких активностей усе меней. Это может быть только некий выход у город, как перформанс, как некая политичная заява, але тогда это вельми добро подрихтовано, и на такую акцию не потребно шмат людей. Але треба добро подрихтоваться.

0: А вось так, як мы выходзілі ў 20-м, у 21-м, нават у 22-м годзе, калі ты проста скідваеш у чацікі лакацыю і час, і людзі натоўпам прыходзяць з бел-чырвона-белымі сцягамі, гэты час, канешне, збольшага ўжо мінуў. Але людзі гатовы хадзіць і надалей на культурніцкія мерапрыемства, асабліва калі гэта штосьці новае, чаго яны яшчэ не бачылі, новыя выставы, новыя твары ў музыцы. Новые перформансы. Все это, конечно, и надалее цікавіць беларусов и беларусок за мяжой.
1: Ты правильно разумеешь, что деятельность переформатовалась в такую деятельность покроковую, так, умовно кажучи, бить у пэўную кропку?
0: Ресурсов стає меней, и зараз вельми важно стратегічна выбрать напрямки, по яким варто працаваць, и на их сконцентроваться.
1: Дякую велике, вось просто чому я вел до этой такой покропковой штодзённой працы, так, ну, віншуем тебе. Вельми шчыра, таксама беларуская радыёрацыя, далучаюцца таксама наши слухачы. Гэта медаль за плённую працу на карысць Беларусі. Ну, такі медаль от Светланы Сіхановскай, таксама ты атрымала на гэтай конференции. Ну, па-першае, віншаванне, па-другое, твои некі такія эмоцыі, бо ты казала про тое, што трошки весялей было на конференции ў гэтым годзе, бо ж акурат таму было весялей трошки.
0: З гэтага пункта гледжання таксама была нейкая динаміка, але не толькі. То бок цырымонія ўрачыстага ўзнагароды, гэта была заключная частка канферэнцыі і заняла насамрэч не так шмат часу, а асноўны час мы прасасілі дыскусіям, размовам, абмеркаваннем. Мне б вельмі хацелася, каб гэта быў медаль для разам, а не толькі для мяне асабіста. На жаль, на гэтую ўзнагароду нельга выдвігаць і прапаноўваць арганізацыі. Гэта толькі для фізычных асоб. Там стаіць маё імя і на пасведчанні, і на гэтай пастанове. Але я лічу, што гэта наша агульная ўзнагарода усяго нямецкага раза ўсіх тых, хто ўкладаецца ў нашу дзейнасць.
2: Так кажа пра сваю арганізацыю старшыня асацыяцыі «Разам» Марыя Рудзь. У Нямеччыне яны разам займаюцца арганізацыяй культурных мерапрыемстваў, прававой дапамогай, халабяваннем інтарэсаў незалежнай Беларусі ды падтрымкай палітуцікачоў.
3: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
2: Беларуская прысутнасць за мяжой, а нават за океанам. Такую тэму далей працягваем з нашай госцей. Сёння гэта Надзея Нортан, беларуская актывістка, лідарка беларускай дыяспоры Сан-Францыска і США, яна сузаснавальніца і першая прэзідэнтка Асацыяцыі беларусаў Амерыкі, скарочана АБА. Пра характар беларускай дыяспоры ў Амерыцы гутарым далей.
4: Беларуская диаспора в Америці значно помолодела. Это однозначно. И, конечно, у першой ступени, у значной ступени, это дякуючи 20-му году. Бо, як и по всей планете, як и внутри Беларуси, у Штатах, мы не засталися поза этим процессом, отбылся великий выбух национальной свядомости, национальной идентичности белорусской. Конечно, на хвале протеста, на хвале революции. Вельми шмат людей вышло на улицы. Я кажу, что вся планета сидела дома, а беларусы ходили с маршами солидарности, с стягами бело-червоно-белыми и подтримливали революцию у самой Беларуси, расфарбовали всю планету бело-червоно-белые колеры. Беларуская диаспора в США так само долучилась, и на этой хвале, безумовно, натуральным чином з'явилось вельми-вельми шмат разностайных, как мы их называем, суполок, то бок просто комьюнити белорусских, которые усведомили в первую чергу себе белорусами. Одна з мэтаў сабрання, гэта, канешна, падтрымка і салідарнасць тых працэсаў, якія палітычных, якія адбываліся ў Беларусі. І на гэтай хвалі якраз такі паўстала ідэя, потому што гэта было кожны дзень, мы глядзелі ў Фейсбук і бачылі, як суполкі, розныя мерапрыемствы раслі проста як грыбы пасля дажджу. То там, то там, то там, розныя. І прыйшла ідэя, што, напэўна, трэба паспрабаваць неяк скаардынавацца, звязацца, спалучыцца, дзеля таго, каб калабарыравацца, каардынавацца, падтрымліваць адзін аднаго. І вось на гэтай хвалі фактычна і паўстала. Тады мы не адразу зарэгістраваліся, не адразу прыдумалі назву, але такая вот супольнасць, куды далучыліся самыя разнастайныя супольнасці беларускі ў самых розных штатах. То бок зараз у лічбах Прямо, ну, помилюсь, здається, це було 14-15 штатів, щось каля 30, може бути, городів. І ми всі зв'язалися, почали стелефоновуватися амаль кожен тиждень, і потім на базі такої от супольності вже повстала прос певний час, там, прос 6 місяців ми усвідомили, що ми справді можемо і хочемо працювати, ми поділяємо одні коштовності. Поэтому прийшла думка про інституціоналізацію, і тоді вже ми зареєструвалися, і під назвою той, що зараз називає Ассоциация белорусов у Америцы. Ну так, скорошено так само АБА. Так что АБА шмат не бывает, потому что в Штатах, на самом деле, так само вельми шмат АБА, аббревиатуры, которые до Беларуси так само не имеют значения. Вось. Але, конечно, я мушу отзначить, что АБА это не один, ну, в смысле, это не только АБА, и есть белорусская диаспора США значно ширейшая, потому что есть...
5: Ну и старейшая диаспора
4: безумовно,
5: так само есть.
4: Вось, так, так, безумовно. Я вот как раз хотела перейти, что остаются организации старейшие, которые как раз таки повстали после Другой Сусветной войны, были заснованы той хвали, якая называется павоенная эмиграция, это белорусско-американское задиночение, у першую чергу, якое было самое великое, и для нас застается важным партнером, як такая историчная переемность, и как раз таки мы это засвечили, можно сказать, у своем статуте, конституции, бо писали свою конституцию, и статут как раз на базе статута белорусско-американского задиношения. Але, конечно, існує безумовно и працює довольно активно фундация Кричевского, что является музеем, архивом белорусской диаспоры, где архивистом працює Валентина Трегубович. Может, меня слухая, привитание, спадарня Валентина, з Радио Рации, з Белостоку. И есть шерах молодых организаций и супольностей, которые, например, не уваходят у АБА, але яны таксама вельмі-вельмі актыўна працуюць, некаторыя з іх да 20-го года, як, напрыклад, Чыкагская суполка, Чыкагская арганізацыя, але і тыя, якія як бы паўсталі ў 20-м і зараз ўжо сталі даволі моцнымі ўплывамі ў сваіх мясцовасцях, вось, яны таксама. Поэтому мы намагаемся так ці інакш падтрымліваць кантакты, рабіць час ад часу, ну, партнерскія праекты. Працэс працягваецца, то бок от недаўняя з'ява, што безумоўна вельмі цешыць, але конечно, у таких вельми складанных обставинах, просто вымушенные были кроки, пошли повставать новые инициативы, які звязаны у першую чергу с обороной правов Беларуси у Штатах.
5: Вы рассказываете про 20-й год, а мне хочется ускрикнуть, а что здарылось в 20-м годе? Ці так само у вас такая тенденция, что до гэтага часу беларусы так само у Америцы, яны умовно кажучи, ну, больше тихо сядели, а 20-й год так само заактивизовал их для некой пэўнай дзейнасці. Я так разумею, вы, напэўна, удзельнічалі так у гэтым кангрэсе беларусаў свету і, напэўна, размаўлялі пра такую тэндэнцыю, што зараз таксама вось гэта актыўнасць трошачкі дыяспара сціхае, што людзі вяртаюцца да сваёй штодзённай працы, вяртаюцца да таго, што трэба зарабляць грошы. Ну і трошачкі 20-й год успыхнуў, і тут атрымліваецца да 20-го года нейкая дыяспара была менш актыўная, потым 20-й год узднялася хваля, а зараз нібыта гэта хваля таксама ўжо знікае некуды. Вось як у вас гэта?
4: Ну, я па іншому на это гляжу, что так, конечно, безумовно, до 20-го года, то бок вот існавали гэты такие институции, якія мели уже довольно такую, ну, давнюю историю існавання, и белорусы, те, кто цікавился своей белорусскостью, своей идентичностью, яны с большего долучались до их, не створали інших, ну, або амаль не створали, то бок это была довольно редкая з'ява, и одрознение как раз таки от 20-го года, что белорусы не только повстали и стали активными, да, ну, долучаться до протестов там и так далее, але яны якраз таки на протягу вось гэтых 5-6 год яны сфармавалі свае арганізацыйныя адзінкі, да, то бок у самых разнастайных формах, то бок ад афіцыйных, той, што у нас называецца нон-профіт, ну, это фактычна не дзяржаўная арганізацыя, да, просто супольнасці, які трымаюцца на базе, як, напрыклад, наша суполка беларусаў Сан-Франциска, то, што называецца ў Штатах grassroot, да, то бок той, што вырасла, ну, з травы фактычна. Але не гледзячы на тое, што так, безумоўна, хваля зараз стішылася, але так, як з'явіліся центры притягнения, ну, скажем, таких белорусов вот по таким шматликим штатам, то бы просто такой колькости николи не было. Но, может быть, на вот у самые лепшие часы, могу помыляться, та же самая белорусско-американская, за одиношение, бы они так само еднали разные супольности, это было 10-5-6 филиалов. Вот. Но сегодня мы уже кажем, конечно, на вот просто только у АБА мы маем 12-13 штатов и значную большую колькость городов, бо у одном штате, как, например, у Калифорнии, мы маем 5 суполок. Это только у одном штате. И такие есть так само иншие приклады. То бок, чем велик розница, что не только вышли на улицы, але потом замацавались и зробили менавіта супольности, вот, якія трымаюцца.
5: И они стали дзейнічаць, так.
4: И они протягивают дзейнічаць.
5: С подарення надзеі вельмі хацеў бы, каб мы вось до палітыкі прыйшлі. Зараз так само сформулірую кручаста свое пытанне, бо, ведаеце, ну, постсавецкая прастора, увогуле, нават Польша, фактычна штодня з'яўляюцца тэмы пра Трампа, каментуюць там некія яго выказванні. Вядома справа, што роля Трампа зараз вельмі важная вось у процессе вызвалення беларускіх палітвязняў, калі ягоныя спецпасланнікі размаўляюць з Александром Лукашенком у Мінску. Але як Беларусь у Амерыцы выглядае? Ну, бо мы тут пра Амерыку фактычна штодня у нас ёсць навіны, а вось нават мы многа распавядаем, што там спецпасланнік Трампа сустракаецца з Александром Лукашенком, а умоўна кажучы, ці распавядаюць за амерыканскія сродкі масавай інфармацыі, што Коу сустрэўся з Александром
4: Лукашенком. Ну, час ад часу гэта трапляецца ў навіны, безумоўна, потому что, ну, і мы сведкамі з'яўляемся. Былы Твіттер, да, цяпер вот сацыяльныя сеткі і гэтак далей. Канешне, потому что гэта, ну, асабліва, што датычыцца тых сродкаў масавай інфармацыі, які падтрымліваюць несучасную адміністрацыю, то, канешне, гэта, ну, як бы такі паспяховы кейс. Поэтому яны, безумоўна, пра гэта згадваюць, што там Дональд Трамп, напрыклад, патэлефанаваў там прэзідэнту Рэспублікі Беларусь, Лукашэнку, або, ну, і самая галоўная ўвага, безумоўна, калі выходзіць чарговая, вызваляецца чарговая партыя палітзняволеных, то гэтыя навіны прасочваюцца. Канешне, мы не можам казаць, што гэта з'яўляецца нейкімі топавымі навінамі, канешне, нет, потому што ясна, што ў Злучаных Штатах
5: сваіх навіду вельмі.
4: Ну, сваіх хапае, безумоўна, але вось праз гэты трэк, то бок тут як бы добрая навіна, што ён же не адзінкавы выпадак, то бок час ад часу, раз на два, раз на тры месяцы гэта выскоквае. То бок з гэтага пункту гледжання, канешне, хотя бы крышечку, але удается, дякуючи этому процессу, все ж таки назва Беларусь, и она вот трапляя не крышечку массовая свядомость, что нечто там отбывается, там политвязни, там их и так далее. Ну, мы у свою чаргу там у Злучаных Штатах крышку подхопливаем, это нам допомагая як бы больше ширей и про себе заявить, и, скажем, у той же супрацы, например, с конгрессменами, вось. Але, ну, конечно, я не буду казать, что там, ну, Беларусь там на повестке, бо, ну, безумовно, на повестке раней, зараз уже навод, я могу сказать, что уже Украина не на такой повестке, як была до этого, вось, поэтому Беларусь, ну, у той ситуации находится, в якой находится, вось.
5: Ну так, вельми часто мы размовляем с людьми, якія дзейнічаюць на беларускай глебе, ну и зараз мы мусим, на жаль, говорить про то, что калі не доводится никому своему суразмовцу тлумачить и показывать на карте, где Беларусь, это уже вельми добра, это уже позитивно, что прадамся, яны эту Беларусь ведают. Спадарыня надзея, калі вас кавось пры гэтай палітыцы, вы у эфіры Белсату рассказали про то, что каля 100 беларусов знаходзяцца у так званых міграцыйных турмах, что гэта за гісторыя, бо я так разумею, что гэта ёсць вось тая праблема, з якім сутыкаюцца беларусы зараз у США, пра якія вы гаворыць.
4: Пасля таго, як адміністрацыя Трампа прыйшла да ўлады, я б сказала, кардынальным чынам пачала змяняцца міграцыйная палітыка, ўнутраная ў першую чаргу. Гэтая праблема, пра якую мы будзем казаць, я проста хачу вельмі важна зазначыць, акцэнт паставіць, што яна не тычыцца толькі беларусаў, яна тычыцца ўсіх эмігрантаў, якія пражываюць на тэрыторыі Злучаных Штатаў Амерыкі. Улічваючы, што адміністрацыя Дональда Трампа, то бок яны вырашылі, як мягка сказаць, вырашыць эміграцыйнае пытанне. Усё гэта пад такім соусам падаецца, што вельмі вялікая нелегальная эміграцыя. Вось.
5: І плын такая дастаткова.
4: Ну, як бы так, яно як бы і было, і захоўваецца, і гэтак далей, што проста вялікая колькасць так званых у дужках, канешне, нелегалаў, нібыта ёсць на тэрыторыі Злучаных Штатах, і гэтую праблему трэба вырашаць. І вось пад гэтую, скажам, марку, пад гэты і
5: так багата было ў розных, зноў жа, у нашій просторі багато було розних негативних про гети процес.
4: Так, ну, то бок, гети доволі...
5: Ми
4: доволі,
5: тут зараз говоримо про білорусов.
4: І менавіта, ось. Ну, але гета, як я сказала, гета агульний процес, і отримлюється, починаються перевірки. Були створені адмислові органи, ну, якби вони існували дагетуль, але вони були менш активні. То бок, теці вже, якби, те слово, напевно, довідалося вся планета, називається АЙС. Ось, то бок, гета...
5: Які хотіли переименувати УНАЙС.
4: Так, гета офіцери, супрацовники Homeland Security, то бок, якраз таки той організації, яка займається імміграційними процесами. І суодносно праз, скажімо так, хіби гетей системи починають трапляти, ну, під роздачу, тут інакше не скажуть, то бок, ті люди, які живуть на території Злучених Штатах і чекають, наприклад, політичного притулка. Хоча, ну, значно шире, але говорячи про білорусов, гета ось саме велике з усіх, ну, якби, різних категорій, люди, уразлива категорія, бо вони отримлюються, то бок, яка ситуація складається. Гети люди потерпели переслід на родзіме і були вимушені з'їхати у свободну, ну, і вони вибрали з'їхати у свободну країну, яка будується якраз таки і стоїть на тим, що вона приймає емігрантів і дає там їм можливість бути. Сьогодні 100, але гэта лічба просто офіційна, про яку більш-менш стало відомо. Я думаю, що, звісно, лічба значно більша і просто доволі складана відсочити. Людей, які трапили під вока, під перевірку, і отримлюється зараз, чекають рішення вже судових, але чекають вони рішення не просто сидячи вдома і працюючи, а менавіта у міграційних турмах. Тобто, і треба розуміти, що гэта справжня турма з шматлікими обмежуваннями і так далі. У будь-якому випадку, гэта обмежування свободи, твоїх, ну, певних правов, і вони сидять і чекають рішення.
2: Як підкреслює Надія Нортон, праці багато, їх задачі сукучні з задачами інших організацій АГЕДА. Адвокація інтересу білоруських емігрантів, у приватності Надія Нортон, координує допомогу білорусам, які знаходяться у міграційних турмах США. Сьогодні на этом мы ставим кропку. Я так само запрошую заходить на нашу сторонку у интернете RC.com. Там больше новинок на родной мове. У Беларуси сторонка заблокованная, тут допоможе VPN. Слухайте нас у FM просторы, ды да сайте. До новой встречи. Улад Гриневский. Бережите себе и близких.
6: Воскресенье вечер.
7: О главном в стране и мире главный эфир.
6: Только на Белсате под суммами головных подел дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
2: Радио Рация.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11-я година у Беларуси, 10-я у Польши.
3: Война в Украине, новый обмен полонными, выборы у КР. Тихановская проголосовала. США тиснуть на Литву пытание Белкалю.
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1542 день войны. Украина и Россия провели черговый обмен военнополонными. До дому вертаются 205 украинцев. Там часом у российской Розани назирается так званый нафтовый дождь, как ранее у Туапсе. Как поведомлялось минулой ночью, Розань массированно атаковали дроны, вспыхнул пожар на буйном нафтоперепроцовшем заводе. Агулом удары узброенных сил Украины пошкодили 23% нафтоперепроцовших могутностей России. Цалком обоч частково спынили працу 8 российских заводов. Выданне «Новая Европа» пишет, что это погрожает России полновартостным кризисом, уличивая, что основная частка перепрацовывающих могутностей находится в европейской части России, проблемы могут початься с Заходней Сибири, где есть только один буйный завод у Омску. Выборы у КР. Демократичная лидерка Беларуси Светлана Тихановская проголосовала на выборах у Координационную Раду. Цитата из ейного допису. Намагание проголосовать заняли больше часу за атаку на систему голосования сбоку режиму. Але это еще раз показывает, насколько важные эти выборы. Не глядя на тиск и спробы перешкодить, беларусы протягивают удельничать. Долучайтесь, але памятайте про безпеку. Конец цитаты. Надам, что первые 1000 человек уже проголосовало. Телеграм-канал Координационной Рады нагадывает, что голосовать можно навод с протерминованным белорусским паспортом и с паспортом «Новая Беларусь». Там же смещенная у телеграм-канале КР инструкция для голосования про Android, iPhone або веб-сайт. Организаторы выборов рекомендуют тем, кто голосует из Беларуси, обовязково выкористовывать VPN и открывать сайт в режиме инкогнито. Вашингтон-Вильня. США оказывают тиск на Литву с метой обновления транзиту белорусских угнаений проз ее территорию. Про это поведомил на закрытой встрече с фракцией социал-демократов министр замежных справов Кястутис Будрис, пишет выдание «Позерк». Крыницы поведомили, что тиск оказывается не только на Литву, але и на иншие краины региону, которые могли бы послужить транзитными маршрутами. Однако Литва лечится наибольш привабным маршрутом для доставки белорусских угнаений до Балтийского Гамора. Мигрантский кризис. После 26 спокойных дней Польша снова зафиксировала активность мигрантов на меже с Беларусью. За 13 травня помежная охова зафиксировала маль 20 спробов мигрантов, незаконно пересекши межу с территории Беларуси. Докладная колькость станет ведомая позднее. Таким чином, от початку года Польша зарегистрировала каля 190 спробов порушения межи с боку Беларуси. Про музыку. Третий день конкурсных прослуховывания у 45-го международного фестиваля «Гайновские дни церковной музыки» прошел под знаком организационной працы и захования высоких стандартов подрыхтовки. У собора Святой Троицы протягнулись выступления коллективов из разных краин света, однако особенную увагу была скированная на працу организаторов и духовный контекст места, каже представник организаторов аккурата отец Антоний из Беларуси.
4: Фестиваль «Гайновские дни церковной музыки» — это вельми важны не только для нашей церкви, а и так само для нашего региона, для нашей области, для нашего краю. В это место, у Гайновку, у собору Святой Троицы приезжают хоры из усяго свету, и они свідчать тут, у этом месте, про нашу веру, веру православную, якую мы стараемся боронить от поколения до поколения, и не свідчать про ту культуру, якую мы несем.
3: Своей присутностью 45-й международный фестиваль «Гайновские дни церковной музыки» ушановал его экселенция бископ Гайновский Павел. Наши новины доступны так само на сайте рация.com альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня в день на белорусско-польском помежье переважно мало воблачно, опадков не чакается. Температура поветра от 19 до 21 тепла, ветер паудневый и пауднево-усходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск ниже и за норму. Витаю, шановное господарство, вось и дожили, вось и дочакалися. Пятница сегодня на календаре 15 травня. Як завжды, не глядячи ни на что, доброго дня, доброго настрою, який еще может быть настрою пятницу, да и доброго здоровья. здоровье бо спотребится. Зычить усім беларускай радіорацыя, да я Алесь Дубавец. Запрашаю вас у чарговую музычна-інформацыйную гадзіну. Тут Boombox, Snow Patrol, Maroon 5, Jay Morse, да іншыя, не буду всіх перелічаць. Не ў забаве тут Ян Мордань традыцыйна пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Ну, а потым даведаецеся, што здольны з намі зрабіць рэгулярны дзённы сон.
0: Радио Рация. Перше трансграничное радио FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: С архива Нивы.
3: Вышукивай, читай, Ян Мордань.
4: Нива с 29 красовика 1973 года. Хочу я сказать вам, что в нашей вёсце здараются разные пригоды, и добрые, и трохи недобрых. Писать буду не только от себя, але от усіх наших читачоў Нивы, якія часто заходят у хату и говорят об усім. Так само у вечеры сустракаемся на репетициях нашего хору. А всё ж хочу сказать, что в нашей вёсце Дубяжин іншие вёски могут знайти добрый приклад. У нас усе работы, якія только люди могут зробить, зробятся. Есть у нас млин, мелятся там збожа на сюруту. Приезжают сюда селяне так само з інших вёсок. Есть у вёсцы два кавалі. Виконують они послуги для своих селян и з других вёсок. Люди в нашей вёсце любят лад и парадок, чистиню на каждом парадворку. Мы приступили до конкурсу «Белостоцкая вёска господарная и культурная». Люди кажут, раз ужалися, стримаем слово. Постараемся, мо нават, якую знагороду здобыть для своего Дубяжина. Обовязались у нас огноение выкупить у 100%, а купили и больше. Контрактация жита пошла у вёсцы так само на 100%. Треба правду сказать, наша вёска не спит, а хоча дать державе много збожа. Знайшлися у нас молодые господары, якія пробуют гадавать по 30 штук свиней. Гэта найлепшие господары у вёсцы. Вось, для прикладу, Пятро Аверчук, сын Андрея, и он цяпер гадуе 20 штук. Кожны месяц дае по 2-3 штуки, а хоча яшчэ больш. Працуе на гаспадарцы з жонкай. Але як пільна ён узяўся за сваю гаспадарку, адбудаваўся на всю вёску. Хочу, каб усе читачы нашай Нивы брали приклад с такого человека, як Пятро Аверчук, сын Андрея з Дубяжина. Написал М.Р. з Дубяжина. Сердечные тайны. Дорогое сердце, мне 21 год, сама я з вёски, але уже 2 года працую в городе. Живу на приватной квартире. Разом со мной живи одна молодая девчина. И она так сама з вёски. Больше, как полгода, я знакома с Грышем. Это ветливый, милый хлопец. После працы он вельми часто меня наведывает. Сябровка так сама мае хлопца. И мы часто разом ходим у кино, у кавярню. Нам разом весело, и мы приемно проводим вольный час после працы. Гриша уже не раз говорил, что хотел бы со мной ожениться, але я еще не хочу выходить замуж и думаю, что еще могу погулять. Але вот, чему я пишу до тебе. Сердце. В апошнюю карнавальную неделю была я на забаве у вёсцы, с якой походит моя сябровка. Мы обедве, ничего не говорячи, своим хлопцам поехали до сябровки на вёску специально на эту забаву. И тут я познакомилась с іншим файным хлопцем. Працює он в Варшаве, має высшую адукацию и добрую посаду. И он мне наогул сподобався. После забавы провел меня до батьков сябровки, и так мы расстались. Обяцал, что хутка напиша письмо. Так и было. Не в забаве я письмо отримала. Пиша, что вельми за мной сумує. А в другом письме запрашаю меня до себе у Варшаву. Я б охотно с ним споткалася б, але не ведаю, чи выпадает мне ехать до его. Я надалей хожу с Грышем, але признаюся, что после того, как я познакомилась с Виктором, так зовется гэты варшавяк, Гриша мне стал зусім абыякавы. Няма уже охоты з ими спотыкать. А он же думает так поважно. Пора и сердцейка, як мне теперь поступить? Йоля. Отказ сердцейка. Йоля. Видать, Гриши ты не кахаешь. Ходишь с ним, але только тому, что он добрый коллега. Свідчить об этом хотя бы тое, что при первой нагоде тебе уже сподобается інший хлопец. Вядома, сердцу кахать не прикажешь. Относно Виктора, хотя он тебе и подобается, але ехать у Варшаву не раю. Замало знаешь ты его, а можно сказать, что изуси мне. А оценка человека с первого погляду може оказаться помилковой. До речі, дорога з Варшави до тебе так само не довжейша, і коли ти йому саправди подобаєшся, дик він перший до тебе приїде. Серцейка.
3: Сторонки тидневі каніва гартаю читав Ян Мордань.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Ира на хвалях белорусского радио «Рация», а я про сон. Ну, комусти не хапая, ктости добирая у день. Так, шмат информации про дённый сон. Ктости кажа, что это вельми корыстно, ктости кажа, наадворот, ктости кажа, 15 хвилин треба, ктости кажа, не больше за 40. Кратей кажут, что там яны сами, поколь что не домовились, у всех это я навуковцы. Так, те инакш, вось еще один погляд, еще одно доследование, а высновы, ну, робим сами. Робим сами, что робить. Регулярный дённый сон может быть злучаны с подвышенной рызыкой погаршения здоровья и скорочением протяглости життя. Привитание, чарговый раз. До такой высновы пришли доследчики из медицинского центра Массачусетской больницы агульного профилю Брыхем и университета Раш. Про это пишет Real Simple, коли что. Навуковцы назирали за станом 1338 дорослых людей, старейших за 56 годов, на протягу аж но 19 годов. У вынику яны выявили сувязь, навуковцы и доследчики, сувязь помеж частым дённым сном и подвышенной рызыкой и смяротности, незалежно от того, кольки человек спал у ночи. Поводле даденных проекту Rush Memory and Engine Project от 20 до 60% пожилых людей регулярно спять днем. Такая вот статистика. При этом специалисты зауважили, что празмерная дремотность у дённый час частей сустракалась у людей с подвышенной рызыкой сердечно-сосудистых захворваний, нейродегенеративных порушений, да и инших серьезных проблем со здоровьем. Доследчики вызначили дённый сон, как любые эпизоды сну с 9 до 19 годины. Яны уличивали как протяглость отпочинку, так и ягоную частоту. После этого удельников поделились на две группы: ранний дённый сон с 11 до 15 и поздний дённый сон с 15 до 19. Анализ показал, что каждая додатковая година сну днём была связана с увеличением рызыки смяротности на 13%. А кроме того, каждый додатковый эпизод дённого сну подвышал эту рызыку еще на 7%. Особливо прикметная сувязь опынулась у людей, которые засынали у первой половины дня. У их рызыка смяротности была прикладно на 30% выше у поравнанні с теми, кто спал поздней. Ведучий автор працы, анестезиолог Чен Лу Гао, отзначил, что доследование стало одним из первых, где подробязно вывучалась сувязь помеж режимом дённого сну и смяротностью. Поводле доследчика, отсочивание звычек дённого сну может помогчи выявлять скрытые проблемы со здоровьем на ранних этапах. У будучыни для этого могут выкористовываться некие адмысловые прилады, которые фиксуют периоды сну и узровень активности. При этом науковец подкреслил, выявленная сувязь мае корреляцийный характер и не доказывая, что менавіта дённый сон непосредно скорочая життё. Доследчики нагадали, что подвышенное запотребование у сне на протягу дня часто злучено с разными порушениями здоровья. Сярод махчимых причин – это захворывание щитоподобной залозы, диабет, психичное засмучение, проблемы с сердечно-сосудистой системой, и это, я так упомянен, неполный список. Менавіта вот такие станы могут выкликать хроничную стомленность и жадание спать днём, ну, частей звычайнага. Таму вось трэба, я кажуць, знайсці прычыну, чаму хочацца. Можа, просто хтосьці, ну, просто заняцца, ведаеце, нема чым чалавеку, вось ён. Я паляжу. А там, ведаеце, пад тэлевізор і даляжаў.

Чикаго на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска, наш сайт рация.ком. Привитание всем, особливо тем, кто может только-только до нас долучился. Традиционный час нагадать про надворье. Сегодня у день на белорусско-польском помежье пероважно мало в облачно. Недзе там синоптики кажут про зменливую хмарность. Ну, может и так. Опадка у не чакается, ну, принамсі у день. У вечеры можа штосьці будзе па Беласточчыне, але не факт. Температура паветра ад 19 да 21 цяпла, вецер паўднёвы і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі на выходных да ў панядзелак, пра гэта неўзабаве дачакайцеся.

Давид Подсядло на хвалях белорусского радио «Рация». Ну а я обещал рассказать вам про то, что чекает Беларусь в плане надворья на выходных до понеделок. Так вот, поводле белорусских синоптиков, завтра, у субботу 16 травня, умовы надворья у Беларуси у основным будет вызначать теплая поветренная масса по заходней полове фронтальный подел с паўднёвага захаду, коли что. Зменливая хмарность чекается, пераважно без опадков, только ночью по заходе, днем по заходней полове краіны магчымы кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах туман, вецер паўднёва-ўсходні, паўднёвы, ноччу ад слабога да ўмеранага, днём умераны, пры навальніцах вядома ж парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 3 да 9, а максімальная днём ад 17 па захадзе да 24 па паўднёвым усходзе Беларусі. Атмасферны ціск уначы істотна не зменіцца, а днём будзе слаба расці. У неделю 17 травня на фоне в области повышенного атмосферного тиска отобьется уплыв атмосферных фронтов с поудня Европы. Зменливая хмарность чекается у ночи по заходе и по уночи, днем местами по краине короткочасовые дожди, у особных районах навальницы, у ночи и раницы местами слабый туман, ветер усходней чверти умеренный, при навальницах порывистый, температура по ветра минимальная ночью от 5 до 12, а максимальная днем от 18 до 25 тепла. У понеделок 18 травня умовы надворья у Беларуси будут вызначать активные фронтальные поделы. Похмурно с прояснениями, на большей части территории республики дожди, местами моцные, навальницы макчимы. У ночи и раницы в особных районах слабый туман, ветер зменливый порывистый, днем при навальницах моцный порывистый. Температура по ветра минимальная ночью от 8 до 15, а максимальная днем от 15 по заходе до 27 тепла по усходе республики.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: В полдень у Беларуси, 11-я у Польши.
3: Война в Украине. У Киеве вырос лик ахвяраў российского обстрелу. Большасть политвязняў, вывезенных с Беларуси у Польшу, отрывала международную оборону. У Гайновцы на Падляшы выступил молодевы православный хор «Злодзі».
2: У студии с новинами Стась Дадарка.
3: 1542 день войны. Станом на ранок в Дарницком районе Киева от минулого российского удара загинули уже 24 человеки. Сирот загинулых трое детей. В городе объявленный день жалобы. Тем часом омбудсмен Дмитро Лубінец заявил, что здек над телами украинских военнополонных – это сведомая политика России. Поводле его слов, размовы идет не об особных выпадках, а об системной практике российского войска. На сегодня ведомо про 337 покараний у смерти войсковцев, которые трапили у полон до России. Лубінец подкреслил, что одной только глубокой занепокоенности недостатково и закликал Организацию Объединенных Наций и партнеров перейти до реальных и рашучих день. Проблема политвязня. Большасть из них, вывезенных с Беларуси в Польшу в другой половине минулого года, отрымали от польских уладов международную оборону. Про это информует телеграм-канал Объединенного Переходного Кабинета. Поводле управления у справах замежников из 89 подаденных заявов улады Польши разглядели 63. Люди отрымали оборону. Еще 26 заявов разглядаются в теперешний час. Працовная группа АПК отзначает, что подтримливая постоянные контакты с управой у справах иншаземцев в пытаниях разгляду справов у международной обороне для экспалединяволенных. Как отзначает Свобода, международная оборона у Польши отмысловый статус для иншаземцев, которые не могут вернуться у свою Украину про погрозу переследу, катаванию, погрозы життю и свободе. Есть две формы обороны. Статус утекача с выданием так званого женевского пашпорта и статус додатковой обороны. Выдание дозволу на жихарство термином на 2 года, потом его можно обменять на новый. С 20-го года тысячи белорусов звернулись по отриманию международной обороны головным чином у Польши. С життя диаспоры. Сустреча с гостями, праца размовного клубу, вечер настольных гульняў, киноклубы. Это все бягучая деятельность Товариства белорусской мовы имя Франтишка Скарыны у Лодзі, каже одна из головных организаторов Мария Шелепова.
4: Ну, теперь мы так неяк увайшли у добрый график таких штодонных мероприемств. Вось. Ну, из таких основных, это вось у нас, ну, размовный клуб, это настолки вось у нас добра так прижились, что, ну, вось, мы их от студеня проводим, ну, и вось людям подобается, вот так регулярно идет. Так, ну, киноклубы, и стараемся, ну, раз на месяц запросить кого-нибудь из гостей.
3: Так само про деятельность ТБМ Лодзі можно доведаться про задмыслово створенную сторонку в инстаграм ТБМ Лодзь и про аккаунт у Фейсбуку. Меж тем, на 45-м международном фестивале «Гайновские дни церковной музыки» выступил молодевый змяшанный хор православной парафии у Лодзі. И он існує с 24-го года про мясцовой супольности, активно удельничая у парафиальном житті, спеваючи подчас богослужения и разных подеев. Каже диригентка коллективу Ганна Литвинчук из Украины.
5: После початку войны я сама за профессию диригент запропонували в церкви мені створити молодіжний хор при парафії нашій Луцько-Познанській. І, власне, з того почався тут мій хор. А дружність нам дається, певно, через те, що я зібрала щирих, відкритих, музично обдарованих людей.
3: У складі хору співають молоді виконавці різних національностей, у тим ліку і білоруські удільники, що надає колективу особливу шматкультурності гучання. Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про згодину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна малавоблачна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 19 до 21 цяпла, вецер паўднёвы і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо FM.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Расійцы абстралялі дом у Кіеве ракеты, якая змяшчае заходнія кампаненты. Актуальная статыстыка па палітвязнях у Беларусі. Я, мы, эміграцыя. Прэзентацыя кнігі Дар'і Ракавай у Гданьску.
2: У студыі з навінамі Стась Дадэрка.
3: 1542 день войны. Российские войски обстреляли дом у Киеве ракетой X-101, что свидетельствует об том, что Москва протягивает отримливать необходимые компоненты об обход заходних санкций. Это отзначил президент Украины Владимир Зеленский у видеозвороте. На его думку, реальной метой у всех партнеров Украины повинно стать спынение российских схем по обходе санкций. Российская стратегичная крылатая ракета X-101 критично залежит от замежных электронных компонентов, бо власная российская промысловость не устане выраблять высокотехнологичную микроэлектронику, пишет украинская служба «Радио Свобода». Одна такая ракета может утримливать до 250 замежных деталей у заходной вытворчести. Как поведомлялось станом на ранок, в Ударницком районе Киева от минулого российского удара загинули уже 24 человека, сирот загинулых трое детей. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 846 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4619 особов. Этой лишбы называя правооборонший центр «Весна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 925 политических зняволенных станом на сегодня. Из них 121 женщина. Ровно 1500 дён у зняволення Максим Матырка. Это белорус с российским громадянством родом Зівацевичов. Повод для правовладных каналов был затриман за удел в акциях протеста в 2020 году. Ему присудили 9 годов позбавления воли у колонии в умовах узмоцненного режима. После судили еще двойче с невядомым правооборонцем выроком. Ровно 1000 дён за кратами Андрей Лауринович с Бобруйску. Ему призначили покарание у колонии в умовах агульного режима. Докладный термин невядомый. З життя діаспори білоруський мовний клуб у Гданьську знов чекає на гостей. Гетим разом з презентації, де їх приєде Дар'я Ракова, авторка книги «Я, ми, еміграція», яка й вийшла у білоруському видавництві «Розум Медіа». Дар'я признається, що завсюди марила написати книгу.
4: Я завсюди думала про те, що я щось колись напишу, але мені подавалося, що мистецька література, яна для когось вельми розумного, а я не вельми розумна. Тому я думала, що я буду писати науковые книжки, потому что там не треба багато фантазии, просто берешь проблематику и розповідаєш про ее, описываешь. Бо, ну, у меня здаралася депресія, але стоя отрималася написать мастацкий твор.
3: Сустреча с Дарьей Раковой отбудется у неделю 17 травня о 15 године по адресе Пляц Солидарности 1. Подляшша у Гайновском доме культуры у межах 45-х дён церковной музыки отбылася презентация альбома и открытие выставы «Колеры православия. Черногория». Экспозиция объединала больше за 100 фотоздымков, присвеченных православной традиции Черногории, ее архитектуры, литургии и штодённому житю верников. Каже автор альбома, фотомастак и дарадца маршалка по национальных и этничных меньшинствах Александр Василюк.
5: По раз первый, когда робимо вернисаж в Гайновце, то выникло трошечка спонтанично. To jest 15 projekt, a po raz pierwszy w Hajnówce premiera albumu troszeczkę się przesunęła i zawsze było na Boże Narodzenie, a teraz jest na Wielkanoc taka, wernisaż. Po raz pierwszy premiera była w Czarnogórze. Naprawdę jest to piękne, bogate prawosławie wielowiekowe związane z tradycją patriarchatu serbskiego. Spotkanie w Białymstoku jeszcze zaplanowane, drugi taki duży wernisaż.
3: Podczas wieczora wystąpił chór świętego apostola Marka z Katedralnego Soboru Woskresienia Gospodniego u Czarnogórskiej Podgórcy. Альбом «Колеры православия «Православие Черногории» стал уже 15-й часткой международного проекта, адресованного православной культуры в разных краинах света. У выдания вошли 160 фотоздымков авторов с 7 краин. Наши новины доступны так само на сайте рация.com, альбо на аккаунтах рации, в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз... надвор'я.
2: Сьогодні у дзені на беларуска-польскім памежжі пераважна малавоблачна, ападкаў не чакаецца. Температура паветра ад 19 до 21 тепла. Ветер паўднёвы і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўная пятніца. Сёння на календары 15 траўня. Добрага дня, добрага настрою. Як заўжды, зычу вам я, Алесь Дубавец. І дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё Рацыя. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут без абмежань ACDC, Санах, Лос Лонлі Бойс, Крама ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў Рацыя ў падарожжах.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: Сайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.
2: Готово? Лага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
4: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 15 травня. У такий ж день 1637-го у Голландії пышно отзначили народження чорного тюльпана. Відомо, що родима тюльпана у Греції. Найбільш ранні звістки об тюльпанах ставляться до літературних твораў Персії. З Персії тюльпан трапив у Турцію. У 1554 годзе посланник австрійського імператора Огеде Бюзбек убачив у саді турецкого султана кветки, які притягнули ягоную увагу витонченістю і прихожостю. Посол закупив партію цибулін і привез їх у Вену. Кветки потрапили у венский сад лековых рослин, директором якого был голландский ботаник, садовник Барль дель Эклю, больше ведомый под именем Клузиус. Так тюльпаны потрапили у Голландию, где им было наканавано здобыть гучную славу. У этой краине захопление кветкой досягнуло таких померов, что перетворилось у так званую тюльпаноманию. За зусім маленькую цибулину давали карету и пару коней, а за новые гатунки можно было купить домы и нават целые майонтки. Дык вось, негры Харлема захотели иметь свой черный тюльпан и звернулися до усіх ботаников свету с такой просьбой. Пераможце было обяцано узнагароджанне у 10 тысяч гульденов с золотом. Долго билися ботаники над замовой, и нарэшце один из них выгадывал черный, як паўднёвая ночь, тюльпан. У гонар нараджэння незвычайной кветки 15 травня 1637-го было обвешчано грандиозное свято. Свято открылося карнавальным шестем по центральной улице Харлема и шли мужчины у черных сутанах и с тюльпанами у рукох. За ими несли носилки под белоснежным оксамитом, у центре яких высилась хрустальная ваза с черно-лиловым тюльпаном.
2: Нагодник.
4: 15 травня 1905-го у штате Невада был заснованный город Лас-Вегас, центр туризму и гульняв агульнонационального значения. Вядомы як город загана, у які мае казино, дискотеки, гульнявые автоматы ды іншыя забавы.
2: Нагодник.
4: 15 травня 1930-го американка Эллен Черч стала першой у свете стюардессой. Затекавившись авиацией, Эллен поступила на летные курсы, але калі она звернулась до одного из менеджеров авиакомпании Boeing Air Transport с пытанием, ти будзе у яе магчымасць стать пилотом, той отказал, что лічыць значно больше перспективной идею увести у пассажирской авиации новую посаду, аналогичную посаде проводника на чыгунцы. Эллен Черч было пропоновано набрать группу з 7 медсестер, не старей за 25 годов и не тяжей 115 фунтов, это каля 52 кило, готовых стать стюардессами за пристойную по такочасных мерках плату у 125 доляров у месяц. После нескольких месяцев подрыхтовки стюардессы приступили до полетов, и первый полет у этой группе здейснила сама Черч аккурат 15 травня 1930-го на рейсе Сан-Франциско-Шайен.
2: Нагодник.

Last Lonely Boys на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска. Наш сайт рация.ком. Самый час нагадать про надворье традиционно. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже. Переважно мало в облачно, кажут синоптики. Изменливая хмарность. Так те иначе опадков не чакается. Температура по ветру от 19 до 21 тепла. Ветер паудневый и пауднево-усходний. От слабого до умеренного, атмосферный тиск ниже и за норму.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Вітаю, шановні. Сьогодні 15 травня. Тут Алесь Дубавец з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Трині Лопес, Джесіка Сата, Майк Олфілд з Мегі Райлі, а так само гурти Little River Band, Юрай Хіп, Roxy Music, The Sisters of Mercy, ди The Pussycat Dolls. Долучайтеся. 15 травня 1937-го народился Трині Лопес, американский спевак, гитарист и актер, наибольш вядомый по песне 63-го года «If I Had a Hammer». Это кавер-версия довольно вядомой американской фолк-песни. Гэты сингл разышелся накладом больше за миллион особников. У 93-м годе у Трині Лопеса з'явилася зорка на аллее зорок у Палм-Спрингс, а 15 травня 2008-го, аккурат на ягоны 71-й день народжения, зорка на аллее зорок у Лас-Вегасе.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 15 травня 1959-го народился Эндрю Элдридж, фронтмен, автор песен и неизменный лидер британского гурта The Sisters of Mercy. Эндрю Элдридж отримал ведомость как хросный батька готик-рока, хотя сам музыка отмовляет любую дотычность своей творчести до даденного жанру, позиционируя The Sisters of Mercy как нечто среднее помеж хэви-металом и электроникой. И хоть у техничном плане Элдридж, по его власным признанию, не умеет спевать, его глубокий надрывный баритон стал эталоном для многих последовательников.

0: радиорация.
1: Беларусь снижает молодь, это абсолютно зрозуміло.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы разум.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я у Польши. Расійцы абстралялі дом у Кіеве ракеты, якая змяшчае заходнія кампаненты. Актуальная статыстыка па палітвязнях у Беларусі. Я, мы, эміграцыя. Прэзентацыя кнігі Дар'і Ракавай у Гданьску. З навінамі Стась Дедарка. 1542 день войны. Российские войски обстреляли дом у Киеве ракетой X-101, что свидетельствует об том, что Москва протягивает отрымливать необходимые компоненты об обыход заходних санкций. Это отзначил президент Украины Владимир Зеленский у видеозвороте. На его думку, реальной метой у всех партнеров Украины повинно стать спынение российских схем по обыходе санкций. Российская стратегичная крылатая ракета X-101 критично залежит от замежных электронных компонентов, бо власная российская промысловость не устане выраблять высокотехнологичную микроэлектронику, пишет украинская служба «Радио Свобода». Одна такая ракета может утримливать до 250 замежных деталей заходной вытворчести. Как поведомлялось станом на ранок, в ударницком районе Киева от минулого российского удара загинули уже 24 человека, сирот загинулых трое детей. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 846 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4619 особов. Этой лишбы называя правооборонный центр «Весна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 925 политических зняволенных станом на сегодня. Из них 121 женщина. Ровно 1500 дену зняволения Максим Матырка. Это белорус с российским громадянством родом Зівацевичов. Поводле правовладных каналов был затриман за удел у акциях протесту в 2020 году. Ему присудили 9 годов позбавления воли у колонии в умовах узмоцненного режиму. После судили еще двойче с невядомым правооборонцем выроком. Ровно 1000 дён за кратами Андрей Лауринович с Бобруйску. Ему призначили покарание у колонии в умовах агульного режиму. Докладный термин невядомы. З життя діаспори белорусский мовный клуб у Гданьску знов чекає на гостей. Гэтым разом з презентації до їх приєдзе Дар'я Ракова, авторка книги «Я, мы, эміграція», якая вийшла у белорусском видавецтве «Розум Медіа». Дар'я признається, що завсёды марила написати книгу.
3: Я завсёды думала про те, що я щось колісті напишу, але мені подавалося, що мастацкая література, яна для когось вельмі разумного, а я не вельмі разумна. Тому я думала, що я буду писати навуковые книжки, потому что там не треба багато фантазии, просто берешь проблематику и расповедаешь про ее, описываешь. Вось, ну, у меня здаралася депрессия, але зато отрымалася написать мастацкий твор.
2: Сустреча с Дарьей Раковой отбудется у неделю 17 травня о 15 године по адресе Пляц Солидарности 1. Падляшча у Гайнаўскім доме культуры у межах 45-х дзён царкоўнай музыкі адбылася прэзентацыя альбома і адкрыццё выставы «Колеры праваслаўя. Чарнагорыя». Экспазіцыя аб'яднала больш за 100 фотаздымкаў, прысвечаных праваслаўнай традыцыі Чарнагоры, яе архітэктуры, літургіі і штодзённаму жыццю вернікаў, кажа аўтар альбома, фотамастак і дарадца маршалка па нацыянальных і этнічных меншасцях Александр Васылюк.
4: Па раз першы, кіды робімы вернісаж в Хайнувце, то вынікла трошачка спонтанічна. To jest 15 projekt, a po raz pierwszy w Hajnówce premiera albumu troszeczkę się przesunęła i zawsze było na Boże Narodzenie, a teraz jest na Wielkanoc taka, wernisaż. Po raz pierwszy premiera była w Czarnogórze. Naprawdę jest to piękne, bogate prawosławie wielowiekowe, związane z tradycją patriarchatu serbskiego. Spotkanie w Białymstoku jeszcze zaplanowane, drugi taki duży wernisaż.
2: Podczas wieczora wystąpił chór świętego apostola Marka z katedralnego soboru Woskresienia Gospodniego u Czarnogórskiej Podgorycy. Альбом «Колеры православия Черногории» стал уже 15-й часткой международного проекта, адресованного православной культуры у разных краинах света. У выдания вошли 160 фотоздымков авторов с 7 краин. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў гэтую пятніцу пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 20-22.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио «Рація».
1: А я боялася, что ты не прийдешь. Уже убачила, як буду плакать. И не потрібна я зусім нікому. По темных вулицах иду додому. Мне вельми холодно, мне крыльно вельми. У кватеры сёння особливо пусто. Я б шмат еще могла придумать глупство.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16-я година в Беларуси, 15-я в Польше.
3: Лукашенко и Путин обмерковали по телефоне супрацу в галине экономики и обороны. Вырашать питание пенсионеров у замежжа Алена Гнаук балатуется у координационную ранду. Помеж Тарашкевицей и Наркомайкой у Белостоку прошла лекция Радослава Калеты.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Питание экономики и обороны обмерковали по телефоне президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко. Отзначается, что суразмовцы так само закранули будущие совместные мероприемства по этих керунках. Тыдень тому Лукашенко наведывал Москву для уделу у мероприемствах с нагоды Дня Перемоги. У рамках визиту так само отбылась его особистая встреча с Путиным. Перед змястованной часткой переговоров с Путиным у вечера 8 травня у российской столицы Лукашенко заявил, что им треба будет обмерковать полтора питания. Мы основный партнер на постсоветской просторы у гандли. Ведомо при таких вялизных объемах под 60 миллиардов доляров заусёды будут некие проблемы. Але мы не як пристойно живем в эти годы. Мы николи не имели никаких серьезных спречек, которые мы обмерковываем и доручаем урадам разрулить, сказал Лукашенко у протокольной частцы сустречи. Белорусским пенсионерам, якія вымушана покинули Беларусь, надзвычай тяжко проживаться у замежжа. Яны технічна слабо адукаваныя, а дапамагчы ім, як сказала былая палідзняволеная Алена Гнаук, дэмакратычныя установы замежжа не спяшаюцца.
4: Коли мы вышли на волю, мы были обласканы. Я ничего не могу сказать. Але супольность наших белорусов допомогла. И она не резиновая, как нам все допомогче. Вот у меня, например, еще будет за один месяц заплатить за квартиру. А далее я не веду, как мне жить. Я доведалася, что этот шелтер нас финансует Международный гуманитарный фонд. И звернулася до этого фонду. Я отослала, и так зробилася. Не дошел мой артикул туда, вернулся. Я несколько раз отсылала, а он все вертается да вертается.
3: Каб вырашать свои питания, Алена Гнаук беспоспехово зверталася с просьбой у Народное антикризисное управление и у кабинет Тихановской. Менавіта тому яна идзе на выборы у координационную рану раду, каб вырашать питания белорусских пенсионеров. Во университете у Белостоку отбылася открытая навуковая сустрэча с уделом супрацовника кафедры беларусистики Варшавского университета, факультета прикладная лингвистика доктора Радослава Калеты. Лекция была присвечена теме «Классичная и официальная белорусская орфография. Историчные умовы и сучасный стан». По словам Радослава Калеты, для студентов на подлящее разумение отрознения помеж двумя системами правописания мае асаблівае значэнне.
5: Ну, на Падляшчы, вядома, існуюць гаворкі, якія былі добра вядомыя і Браніславу Тарашкевічу. Так што на Падляшчы зусім іншая сітуацыя. У Беларусі гэта афіцыйны варыянт наркамаўка, ён больш набліжаны да рускай мовы. Вось гэты варыянт, які прапанаваў Тарашкевіч, ён застаўся, ну, толькі ў эміграцыі. Студэнты, беларусісты, яны павінны ведаць абодва правапісы, разумець гісторыю, разумець, як мова развіваецца.
3: Падчас выступу даследчык распавёў пра гісторыю фармавання беларускай арфаграфіі, развіццё Тарашкевіцы і наркамаўкі, а таксама пра іх месца ў сучаснай беларускай моўнай практыцы. Жонка Джона Коула, телевядоўца Грэта ван Сестэрн, прыехала ў Мінск разам з прапаведнікам Френклінам Грэмемам. Яна прысутнічала разам з ім на сустрэчы з Александрам Лукашэнкам у Палацы Незалежнасці сёння ў Мінску. Грэм возьме ўдзел у фестывалі «Надзеі», які пройдзе з 16 па 17 траўня ў Мінскай Чыжоўка-арэне. На яго з'едуцца пратэстанты з усёй Беларусі. Як раней паведамляла наша Ніва, на фестываль можа таксама прыехаць Джон Коул. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Погода сёння беларуска-польскім памежжы, тэмпература яшчэ вышэйшая за 20 градусаў. Зразумела, вечарам будзе памаленьку зніжацца. Мінімальная тэмпература ноччу 10-11 градусаў, зразумела, са знакам плюс. Атмасферны ціск ніжэйшы за норму 1002-1003 гектапаскалі ў сярэднім. Вецер галоўным чынам з поўдня і паўднёвага ўсходу, слаба заўважальны наогул 1-2 метры на секунду, толькі зрэд часу парывах да 5-6 метраў на секунду.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио ФМ.
6: Узнікае пачуццё.

0: Українське радіо Рація. З нами не згубиш правди.
1: 15 годин и 10 хвилин показывают годинники в Польше, а у Беларуси уже на годину. Позднее при микрофоне Микола Вавранюк запрошаю на три супольные годины с белорусским трансграничным радио «Рация». На закончение працовного тыдня у нас есть про что поговорить, есть кого послухать, а у первой године мы, меж иншим, будем говорить про выборы в координационную раду, про будучиню белорусских национальных символов, будем говорить про экономику, а починаем про з активності нашей коллеги журналістки, активності, правда, не професійної, але так само в житті вельми важной, вельми потребной. Журналістка Мілана Харитонова вперше в житті пробігла пау-марафон 21 кілометр. Як сама каже, ще год тому я на лець могла пробігти 4 хвилини. Чому журналістка, яка знаходиться у вимушеній еміграції, вирішила почати бігати, проходила адмисловий тренінг і ці повірила п'яна у розгар акції 2020 года, у виніку чого якраз їй прийшлося покидати родзіму, що праз некалькі год почне удзельнічати у паумарафонах у Беластоку. Про гэта і не тільки про гэта з Міланой Харитоновой розмовляє Юлія Сівец.
2: Гость рации.
3: Добрый день, уважаемые слухачи. В гостях у нас сегодня журналистка Милана Харитонова. Добрый день.
4: Вітаю.
3: Однак сьогодні ми будемо розмовляти не про журналістські справи, а якраз у Мілани таке хобі. Гетим разом вона пробіжала вельми шмат кілометрів, 21, але почнемо з того, як ти зацікавилася бігом, чи гэта у тебе давним-давно таке?
4: Удакладню тільки, що гэта палова марафона, паумарафон. Я ще до сапраўднага великого не доросла. Гэта мой перший год таких спробаў бега, і ось ми вирішили з дачкою так адсвяткаваць його акурат паумарафоном, паглядзець, що ж я навучилася за гэты год, ці прабегу я ўвогуле такую адлегласць. Самой было цікава, таму што раней, ну, я яшчэ так далёка не забегала нават на трэнаваннях сваіх. Вось я зацікавілася я, скажам так, я пачала проста бегаць для лепшага самапачуцця, для сна, каб выплеснуць некую вечарам энергію, каб неяк так трошкі ачысціць галаву, каб мець некую такую кардыёнагрузачку і потым добра спаць, каб мяне не захлынаў гэты стрэс ад нашых усіх навінаў, ад працы і так далей. І просто мне не хапала некай такой актыўнасці, і ўжо просто шпацыр не дапамагаў, перастаў дапамагаць, і я пачала патихонечку бегаць.
3: Ці чытала ты некую адмысловую літаратуру? Ці чытала, як бегаць правільна, таму што кажуць, што калі бегаць неправільна, можна органы падбіваць унутраныя? Ці, можа быць, ты ў дзяцінстве займалася нейкім відам спорта?
4: Не, ў дзяцінстве я не займалася. Ну, але зараз бег набывае папулярнасці, вось на кожных гэтых усіх бегах арганізатары рэгіструюць так максімальную ту фрэквенцыю, там адзначаюць рэкорд за рэкордам, усё больш людзей далучаецца, таму ў інтэрнэце просьма гэтых ролік, кожны там сам сабе трэнер і так далей. Ёсць, канешне, парады, можа быць, і шкодныя, лепей там прыслухацца да такіх больш адэкватных, паглядзець, хто сапраўдны трэнер. Мяне ратавала, можна сказаць, ад некіх такіх, ну, грубых, страшных памылак, некіх там траўмаў, тое, што я хадзіла займацца ўжо раней у зал, і там розныя рабілі практыкаванні, якія якбы, ну, дапамагаюць умацаваць цягліцы, каб гэта не была такая шокавая нагрузка адразу ўзяць, стаць з канапы і пабегчы, так? Мы там рабілі розныя прысяды, розныя там закрокі крокі. І там у залі былі людзі, які ўжо бегалі. І мне так надакучыла ім адказваць і прыдумваць адмазкі, чаму я гэтым разам не бегу. І я хадзіла ім, рабіла здымкі, ну просто як сябрам на памяць просто фоткі. І гэта кожны раз тут у Беластоку была такая файная імпрэза, такая атмасфера, была так крута, весела, это ўсё клёва арганізавана. Вось, што мне ўжо просто надакучыла прыдумваць, чаму ж я гэтым разам не бегу. Ну я і пабегла на адзін, запісалася, потым вось на другі, на початку пятерочку, а потом там уже и десятку, и вот так дошло уже до полмарафона.
3: А то бок 21, это еще не цалком, так? 21 километр.
4: Покуль что я не планую подолжать эту дистанцию, можно ж еще как бы час полепшить, хуткость трошечки, я не чую у себе этой силы, каб замахваться там на некий марафон, лечу, что это без сенсу, сапраўды треба до этого подыходить осторожно, ступнево повеличивать эту нагрузку, и, ну, для меня все одно это такий больше фан, это не бег, перабег на некий час, на рекорды. Конечно, приемно побачить, что вось там полгода тому некие 5 километров там бегала за такий час, а теперь уже там на 2 хвилины хучей, ну, как бы отчувается, что не дарма там тренировалась и так далее. Але все одно, перед усім, это фан, почуть эту атмосферу. Коли буду регистрироваться на наступный полмарафон, там все некий такий великий бег, то обовязково буду исти в эту опошнюю стрефу, там, где больше повольные эти бегачи, потому что там самые файные у людей строи, и они заморачиваются там с некими костюмами прикольными, у них там самые лепшие сябры на трассе, подтримание, группа подтримки и так далее. Ось, ну, потому что это просто весело, люди так бавят час, а не то, что идусь на некий там суперрекорд.
3: Бег с какой дистанции починала? То бок одразу 5 километров, ти выходила, была меньшая дистанция.
4: Год тому я не могла пробегчи 3 хвилины, ну, 3 хвилины я бегла и уже глядела на годинник, коли ж яны скончатся, и я смогу ось 2 пройти, например. Потом я там 4 хвилинки бегла, хвилинку уже шла. Потом 5, потом там, я не веду, 20 хвилин, я памятаю, я бегла ось запар без перехода на спацер. Это был такой прогресс, вау. Ось, потом, ну, я так поставила мету, что уже треба вучиться до годины так дойти, как годину бегче. Ось, это початковые бегуны так робят, про их сдымаются смешные потом рылсы, что коли уже досвеченные стоять на светлофоры там, лезть там не попивают себе там некие там пиво, зеро или изотоники, то вот початковцы там наматывают круги в этот час. Но это не тому, что не ма чем заняться, але коли стоит такая вот мета просто себе справдживать там 35 хвилин, потом 40 пробегче, то как бы робишь это. И мне цікаво было так починать, что навод не километраж, а просто на час бегче, каб не бегче занадто худко, то что робить эту помылку шмат, хто з початковцаў спрабує бігчи одразу хучей, і чоловік худко стамляється, і некоторі мені кажуть, що, боже, я там кілометр спробував пробігчи, ледь не виплюнув легкі, це не для мене, все, я більше бігати не буду. Ось у мене менавіта не стояла така мета худко і одразу некую велику дистанцію пробігчи. Я бігала на час, ось 20 хвилин поспробувати пробігчи, а потім там полгодини, а потім там ну, годинку і так далі. І неважно, яка там худкость буде ввогуле. Стараться не глядеть на это.
3: Чи были еще некие правила, там, как правильно стопу ставить, например, чи обуток от бусловы?
4: За обутком у меня как раз была ситуация, я трапила в пастку, потому что оказалось, что у меня для женщины уже достаточно долгая нога, и я начала куплять себе, не завсёду в краме можно знайти померы таких кроссовочек, как мне хотелось. И я начала куплять мужчинские просто себе. Такие же, например, модель, только мужчинские. Але оказалось, что у их стопа иначе, трошки ширейшая, и на неких бегах, там, где есть сгорки, у меня проскоквала трошечки, отрымливается стопа до перед, и стукались пальцы об кроссовок, я так на одном бегу лесным, летне позбавилась по ногтям. Довелося потом идти до подолога, боже, что они синие, отвалятся, страшно было, но не, они застались, але довелося мне после этого сделать это сканирование стопы и все ж таки подобрать себе уже обуток под ногу. Вот, але, ну, звичайно, как бы не во всех такие ситуации, например, мне дочка вось бегает со мной, ей любые кроссовки пасуюсь, вот мне кажется, на букетах она вот могла бегать, потому что у нее, ну, некая зусим-зусим стандартная стопа, никаких ну, отмысловых не потребует обутков. Просто треба прислухаться до себе, так? Хтось бежит больше с пятки, и кажут, вот не бы это кошмар, там, нельга так, а комусь ты нормальная. Бывает, глядишь так на человека, сдается, боже, он что, пропустил все ролики эти рылся интернет-коучов по бегу, и он так бежит дивно, а потом оказывается, что он некие ультрасы бегает просто по, там, не ведаю, 70 километров. Ну, вот у него такая техника, ему и она пасует, потому что это ж физиологичный вельми вид спорту, такий бег, и он допасовывается до человека, я не ведаю. То мне кажется, что коли бы я сидела и анализовала вот как менавіта правильно бегче, это все рылсы, мне кажется, что я бы так и не почала. Я бы не вышла с дому. Тому я так вырешила, что я покуль, что назапашу выносливость. Я буду бегать там не як там, ну я, до речи, лечу, что я бегаю як Винни-Пых дагэтуль. Вось, але покуль, что для меня это так фан, я бегаю просто для такого задовольнения. А с часом, коли у меня назапасится эта выносливость, может мне станет трошки нудно у одном городе по одних и тих же стежках бегать. И тады я, может быть, по пайду да некага ўжо трэнера выпраўляць сваю тэхніку, рабіць супер некія там эканамічны такі бег, каб потым дадаваць некія ўжо рэкорды, вынікі. Але мне здаецца, што гэта трэба з часам. Гэта не адразу трэба так у гэта впісвацца.
3: Калі б табе в 20-ым годзе сказалі, што ты так будзеш бегаць, паверыла б?
4: Ну хіба ад ментоў? Я жартую так часам, што можна уявіць сабе. Там ёсць такія, бывае, бежыш, і хтось там падтрымліваюць банеры і пішуць, што бежы так, нібы ты штосьці украў. Вось, і я таксама, бывае, сабе думаю ў галаве, што нібы гоняцца за мною трэба на некіх ўжо стартах так прибавіць. Не, я б не паверла, канешне, таму што для мяне гэта ніколі не было такім захапленнем. Не ведаю, чаму. Я хадзіла ў басейн паплаваць, потым пачала вось хадзіць у залі. Мне здаецца, што мяне захапіла менавіта тут вось атмасфера гэтых бегаў, як яны арганізаваны ў Польшчы. Таму што, ну, насамрэч, вельмі крутая арганізацыя. У нас, калі, напрыклад, былі ў Берасці бегі, гэта было так трошкі зроблена, ну, нібы чыноўнікі прыдумалі, зробім бег. Ніхто з іх апошні раз бегалі ўсе ў школе на фізкультуры, так? Праклалі паўмарафон там праз 3 ці там праз 4 масты. Там траса такая, ну, это хардкор некі. У мяне дачка бегла, і я толькі цяпер разумею, Боже, а як я навогулі гэта дабегла, я сабе не ўяўляю. Вось, ну, альбо такія некія штукі, да, што і забылі там валанцёраў паставіць там, дзе паварот некі. Беглі людзі замест 10, там 12 кілометраў і так далей. Ну, такія нібы смешныя, насамрэч не вельмі смешныя такія гісторыі. Альбо недавно я некі унылы зусім бачыла забег. Такі у БРСМ стайлы. Нават калі ёсць нібы неблагія забегі, я гляжу, што там нашмат меней людзей удзельнічае. І гэта ж таксама, ну, якбы тут дадае, што ты вот там натоўпіўся з такой файнай, добрай энергіяй, кожны нешта прыдумывае так сабе, хто там строі, хто некія мэты, і гэта так усё вельмі-вельмі пазітыўна зараджае.
3: Ось акурат хацела спытаць пра вось гэту стрэфу, каторай ты бежала, хочаш заўжды ў неё запісвацца, якія строі запомніліся, ось гэтая супольнасць, чым падабаецца, больш падрабязней распавільдзі пра яе.
4: Памятаю, была каля нас дзяўчына, у яе быў смешны такі, як Супер Марію, некі строй, і ў яе быў надпіс, што ў яе дэбютуе сестра, і яна бежыць з ёй. Добрая адмазка, каб патлумачыць, чаму ты бежыш так павольна сёння. Дачка мая шкадавала, хіба што ў яе няма такой, ну бо яна бегла са мной, і дзеля мяне якраз перапісалася з больш хуткай гэтай стрэфы ў маю апошнюю. Была дзяўчына ў касцюме страуса. Я казала, мы мусім дагнаць страуса, але потым яна яго дзесьці пасярод бегу скінула. І мы ўжо ўяўлення не мелі, як яна выглядае без яго, каго цяпер даганяць, незразумела. Потым, канешне ж, нас у некі момант дагналі на трасе і перагналі гэта беларускія, якія беглі. Да Татьяна Кулевіча, яны беглі ў такіх строях, версальскі стыль ці нешта такое. Таксама дадавалі на строю, яны на пунктах, дзе вадзічка, не пілі з кубкаў, як усе, а даставалі свае некія такія келіхі. Увогуле беларусы яшчэ класна былі, падтрымлівалі на трасе. Калі бачыш нашы сцягі, гэта ж адразу ключаецца некая супермоц. Я тады, як прабегла беларусаў, паглядзела, боже, мне хуткасць некая ўключылася, я нават мусіла трошачкі прытармазіць, каб якбы не скончыліся сілы зарана, каб хапіла да фінішу, таму што гэта было вельмі крута. Увогуле файна, што ёсць у каго вось, напрыклад, бегнуць бацькі, а дзеці стаяць, падтрымліваюць на трасе з гэтымі плакатамі, ўжо менавіта чакаюць там сваіх, гэта заўсёды так вельмі міла, мне хочацца проста рыдаць ад гэтай мілаты, вельмі класна, калі выходзяць з некімі цэлымі, ну, сем'ямі падтрымліваць, увогуле, як гульня некая там бывае намалёвана, што дай тут 5, вазьмі энергію забіры. Тут там некі намалёваны, як таксама як Супер Марію, некі грыб. Дакраніся грыба і будзе супермоц. І ты бяжыш, як у гульні проста. Там трэба моц забраць, там энергію. Што яшчэ? Вельмі файна.
3: Дзякуй за размову. У гасцях у нас была журналістка Мілана Харытонова. Гутарку для вас вела Юлія Сівец.

просто убачить небо. Тяжко в яго поверить, просто когось ведать. Тяжко кахать без меры, вызначить меру просто. Ды не заўсёды варта ведать так ладно кошты думкам, что придуть завтра. Прислухайся, про что пяе струна. У час, калі матыў расплющыў вочы, нам вельмі важна добра пачынаць, але важней своечасова скончыць.

ведать лишних, глупство поспеть усюды, мудрое дасть нам звышне, глупство мадурать люди. Хочется быть потребным, хочется жить иначе, тяжко поверить небу, легко его не бачить. Прислухайся, про что пяє струна, у час, коли мотив розплющив в очі, нам вельми важно добро починать, але важней своєчасово скончить.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: У живым эфире мы вещаем на хвалях 98.1 FM, 99.2 FM, и на этих хвалях можно нас слухать на белорусско-польском помежи, на полночи и полдни региону. 5 хвилин застается до 16 годины в Польше, 17 в Беларуси, 5 хвилин до новину. В этом выпуску Валя Лаевская скажет, что про то, что, на жаль, не спиняются затримание белорусов на запад Интерпола, але так само запросить на культурную подею, мастацкую подею тут на Подляши. Называется «Лава Клинтона».

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: А годинники тут у белорусско-польском помежье показывают, что до 5 години в Польше, 6 в Беларуси, застается 21 хвилина с половою. Антон Беляев працевал на телеканале АНТ, был засужен в 23-м годе по воле криминального 342 артикулу и отримал 3 года хатней химии. Летом 25-го с допомогой службы эвакуации Байсол выехал с краины и в эмиграции написал книгу про тюремные пригоды «Як я провел лето». Презентацию автор проводит в веселой театральной форме и тлумачит это тем, что сумму и так вакол шмат. Про веселую книгу про тюрьму с Антоном Беляевым поразмовлял Василь Кроква.
2: Мне кажется, что после написания и выдания этой книги у вас началось совсем новое житие. Некое артистичное, я бы сказал, навод житие.
3: Не, агулом не, бо в Беларуси я шмат працавал у сферы, якая робила святы. Я вел веселье, вел корпоративы, с неких инших нагод я робил импрезы. Гастролевали шмат по Беларуси мы так само и по неким зарубежжи робили гэта. А лето были некие нагоды, то не была моя властная книга. Вось тому, гэта вось один нюанс, який изменился, и он для меня особливо пяшчотный и вельми приемный. А так агулом жыццё не изменилось, и гэта вельми добра, тому что шмат кто полохая зорной хворобой, и гэтага мне не жадаецца агулам ніяк.
2: У меня есть несколько таких моих знакомых, которые мне кажут, что вот если бы это все не сдарилось в 20-м годе, если бы я не выехал, я бы ничего это не сделал. Я не написал бы там, со мной не отбылось таких чудовных подеев. Как вы воспринимаете?
3: А гэта так, з гэтым спрачацца нельга, і вось там у кнізе маёй ёсць на, ну, не на першай, на другой старонцы, там ёсць ад аўтара, і там менавіта вялікі дзякай спадару Александру Гойчу Лукашэнка за тое, што я тут у Польшы, і зараз вы можаце чытаць гэтую кнігу, якая агулам з'явіцца была не павінна.
2: Як вы успрымаеце, што зараз нараджаецца нават такая цэлая плыня вось гэтых успамінаў, турэмных вершаў, гэтак далей. Я ўжо не ведаю, я ўжо збіўся з ліку. Гэта, ну, проста рэфлексія на тое, што з намі адбылося.
3: Ну, гэта нейкая палка або двух концах. Бо, па-першае, добра, што людзі пішуць, тому что нараджаются новые письменники, авторы, некоторые из них могут быть великими праз некалькі там год, десятигодзяў. А с другой стороны, вельми дрэнна, тому что шмат яким людям пришлося пройти праз гэты досвід, праз катаванні, и яны пишуть про гэта. Бо, мабыць, калі не было бы беларускіх турмаў, вось гэтых всех здзекаў, выгнання вымушанага, то тады, можа быць, і

Былая полезневоленная пенсионерка Алина Ганаук пошла на выборы в координационную раду со списком номер 8 былых политвязнев под названием «Беларусь и деяния». Как говорить,

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: 4 хвилини застаются до 17 години в Польше, 18 в Беларуси. А полной године у нас новини в этом выпуске Барлаевская, скажем, между иншим, ци пойдет белорусские угноения, проспорты в Литве, у свет. Ци ведутся перемовы на этой конт.

0: 17 годин, 10 хвилин, 10 с половой уже нават у Польши, у Беларуси на годину. Позднее эту годину на Белорусском радио рация починаем от лекции по белорусской орфографии, якую в университете Белостоку прочитал супрацовник кафедры белорусистики Варшавского университета Радослав Калета.
1: На Подляшше, вядома, існуют гаворки, какие были добра вядомые и Бронислава Тарышкевичу. А так что на Подляшше совсем иншая ситуация. У Беларуси это официальный вариант наркомовка, и он больше наближен до русской мовы. Вот этот вариант, который пропоновал Тарышкевич, и он застався, но только у эмиграции. Колеси был у Заходней Беларуси, теперь у эмиграции. Студенты, белорусисты, особливо, они повинны ведать ободва правописи, разуметь историю, разуметь, как мова развивалась, и як, у каких сферах використовувалася Тарышкевица, и як, у яких сферах сьогодні вона використовується і де, у яких осяроддях, у яких матеріалах.
2: Яку мову ви самі використовуєте при написанні, при перепісці, і що раєте студентам робити? Не здають вам праці на якій мові, на Тарышкевиці чи наркомовці?
1: Ну, відомо, що білорусістики у рамках університету, вони притримуються офіційного стандарту, значить, так званий наркомовки, як це називається, офіційний літературний стандарт, і це єдиний легальний правопис у Білорусі. Так що, як науковці і дидактики, викладчики повинні викладати і притримуватися этого правопису. Иншая справа – это приватное житё, иншая сфера – это интернет, форумы, например, так, чи переписка, листование с сябрами, а тут уже каждый может робить свой выбор. Добро только его робить, ведаючи основные факты, ведаючи историю, что с чего выникает, а не просто хутка и роздуму копировать некие модные чи менш модные способы письма.
2: Тарыч, вы зауважали, как у наркомовцы, может быть, заховываются некие приклады Тарышкевицы, что может быть переплыло туда, и как бы идея, как стандарт, а ли все ж таки это Тарышкевица?
1: Ой, это цікавое питание. Ну, я думаю, что Тарышкевич, он обопирался на диалект, який заховал твердое «р» и «аканье». Так, так что вот эти рисы адресовываются у наркомовцы, хотя были пропановы, были спробы отхилить вот «аканье», «яканье», так, как бецам бы вот такие штучные мовные з'явы, которые отмежевывают белорусскую мову от русской мовы. Так. Але все равно эта з'ява заставалась так само у наркомовцы. Ну, лексиках это совсем меньшая справа, так, потому что в часах Тарышкевича лексика была иншая, так, и тогда под великим уплывом польской мовы, так, все кальки чи запозычения, они были под уплывом польской мовы, сегодня под уплывом российской мовы, была совсем иншая речейсность, и про это так само треба памятать, так.
2: И такое питание, какими границами вы користаетесь, если берете некие, может быть, подручники, исследования из Беларуси, бо и у лепшей часы узровень Зени Тарышкевича на Беларуси был не вельми такие развитые. Эти можно только Подляшше перенять на себя, как бы центры улучшения Тарышкевича на сегодня с уликом ситуацию в Беларуси.
1: Видите, я думаю, что главная задача это популяризовать белорусскую мову теперь в любом варианте, потому что у 90-х годы тогда была махчимость, когда Беларусь была независимой державой, тогда была махчимость начать дискуссию на конт правопису. Так, чи Тарышкевича, чи наркомовка, чи некий третий шлях, компромиссный вариант. Сегодня уже этой дискуссии нема, сегодня иншая, новая дискуссия, так, российская мова, чи белорусская, так, и что зробить, как белорусская мова використовувалась в щоденном житті, в разных сферах щоденного життя. Так что вот это первая задача, а про варианты можно размовлять, ну, как науковую дискуссию, как лекцию, так, в университете, познавать свою традицию. Есть уже сучасне класичне правопис, сучасна нормалізація, збор правил, так видадзене у 2005 годі. Гэты збор падрыхтаваў у тым ліку Вінцук Вячорка, Змітер Саўка. Ён даступны ў інтэрнэце, так, і можна карыстацца, можна яго пачытаць. Аўтары там прапануюць розныя цікавыя варыянты, яны ўзялі некаторыя правілы з Тарышкевіча, некаторыя з Яна Станкевіча, і іншыя самі прапанавалі, маючы на ўвазе развіццё мовы, сучасна сучасний стан, так само так, вимовлення. Так що матеріал готовий, є. Так, питання тільки таке, хто хоче правопис використовувати. Є, до речі, одинки. По-перше, це Вікіпедія. Два правописи, так, Терешкєвіцу і Наркамовку. Є некоторі науковці, які пишуть свої тексти Терешкєвіцу, зрозуміло, на еміграції, не у Білорусі. Є подручники, два такі подручники, які використовували Терешкєвіцу, або хоча б показували два варіанти правопису. Так що, некоторі матеріали є.
2: Ви самі себе відчуваєте білорусом тут? І откуда ви навчилися білоруській мові?
1: Чи я себе відчуваю білорусом? Я народився у Варшаві, але вельми шмат часу провів з білорусами. Ну, просто це моя так само і праця, і хобі, і у мене шмат сябров, і я часто їздив колись у Білорусь так само. Так що я відчуваю себе так само білорусом, але крігу на іншому зровні, чим можна цього чекати. Але ця тематика мені завжди була вельми близька, хоч там я її популяризую.
0: Супрацовником кафедри білорусістики Варшавського університету Радославом Калєтом після його докладу у Білостоку розмовляла Ольга Сямашка.
3: Радіо Рація. Тут живе Білорусь.

Ад пашпарта Новой Беларуси до вызвольного войска. Микита Забуха идет в координационную раду с войсковой идеей. А подробнее про это, как и на угол про выборы у координационную раду 4-го скликания, скажет Валя Лаевская в ближайших новинах, с которыми завитаю в студию уже праз 5 хвилин с половою. Столько остается до 18 годины Польши, 19 у Беларуси. Oh yes!

0: Еврорадио. Хваля без цензуры. Перед тим, як Лукашенко зустрівся з Гремом, він стелефонувався з Владимиром Путіним. Хто кому телефонував, невідомо. Кажуть, що обмірковували супрацовництво у обороні і економіці.
1: Ну і нейкі таємничі мероприємства у гэтых галінах, які ще, мовляв, наперед.
0: І не зрозуміло. Яны ж тільки бачилися менш за тиждень тому на параді у Москві. Неужо нельга було там поговорити?
1: Ну так, у Москве были и перамовы, и вечеры после перамовов, але вось нечего не договорили, довелось терминово стелефоноваться.
0: И гэта отбылося напередадні сустрэчы Лукашэнкі з американской делегацией.
1: Навошта была гэтая телефонная размова и про что у ёй насамрэч говорили? Редактор платформы «Беларусь Tomorrow» Павел Свердлоу обмерковывая гэта с блогером Александром Кнаровичем. Давайте послухаем.
2: У меня есть отказ.
3: У меня есть такие отказы, как вы думаете, что обмерковывали зусим не супрацовництво в галине экономицы и обороны. Але теперь
2: глядите,
3: послухаем вас.
2: Учора вышел материал Белорусского расследовательского центра, где просто полічено, кольки белорусских громадян удельничают у супрацы у войсково-промысловой часы, кольки продажов этой военной продукции было у минулом годе. И там по полицам расклады личбы. Вельми-вельми цікаво, можете поглядеть, коли вам это цікаво самым. 40 тысяч человек в Беларуси наупрост удельничают у этом, в творчестве этой оборонной промысловости для России. Этот материал вышел вчера, и вот они, напевно, поглядели оба, вырешили обмерковать, на кольки личбы, а махчима личбы не бьют.
3: Тут... Вот это было прикольно, да, Белорусский расследовательский центр подлечу их, что нехто из их телефоновающим и кажет, а где гроши? Тут вот написано, что вот
2: миллиард
3: столько.
2: 200, да. А миллиард 100,
3: 100 миллионов. Прошло. Поделись 100 миллионов.
2: Но коли казать серьезно, то, конечно, по-перше, мы чекаем них вызволение наступных оплядвязням, а это означает визита неких американцев у Минск. А гэта азначае, да гэтага заўсёды Крэмль ставіцца вельмі, вельмі так напружана, так да гэтых кантактаў. І таму, напэўна, у гэтай частцы ёсць аб чым ім паразмаўляць. Гэта першае, другое дадам, ведаеце, Павел, як бывае ў такіх буйных делегацыях. Яны прыїжджаюць, яны намацоўваюць нейкі там новые лишбы, те новые контакты, новые умовы, и потом кажут, слушайте, нам треба поехать домой поразмовлять с урадом, я вам перетелефоную простый день. И вот это он перезвонил ему простый день, махчима нечто такое не обмерковывать. Я не бачу ничего такого, ведаете, что могло бы еще выстрелить. Потому что Россия трапила у тяжкое становище года три тому, когда высветлилось, что война с Украиной, и она надолго, что российская промысловая военное не поспевая, что вот это узброение, оно расходуется худшее, чем яны его робить новое. И мы бачим, как зараз, например, мы бачим, как колькость атак дронов украинских, это украинские дроны, и она перевысила, первый раз за войну, и она перевысила колькость российских атак. Россияцы не поспевают. Але белорусы всем, чем могли им допомогчи, за эти три года уже допомогли. Нема ніякага, ведаеце, такога. У нас стаіць тут недзе ў кустах, стаяў там пад Сміловічамі завод, такі на кансервацыі, і трэба ўкласці там 10 мільёнаў, пачне працаваць. Не, мы ўсё, што маглі зрабіць, уже зрабілі. Болі мы не можам зрабіць. Таму я бы не чакаў нікіх прарывных, нікіх такіх ідэй ад гэтых размоў. Таму, як не дзіўна, магчыма, яны сапраўды пасмотрелі матэріял БРЦ.
3: Я думаю, что худшее это связано с американцами. Глядите, с трьма маланочками, да, пул и знов расписывается у тым, что Лукашенко там и Беларусь, это абсолютно не самостоятельно в плане внешней политики краины. Коли вот приезжают американцы, поступая звонок с Москвы, и чомусь гэта з некай з гордасцю падаецца, да? Глядзіце, як бы нам расказалі, што рабіць з амерыканцамі. Вот сверху, да? Вось, чамусьці гэта падаецца з некай гордасцю, хаця ну зразумела, што, ну вот, вот як бы адбываецца менавіта гэта. І мы сапраўды чакаем Джона Кола. Ён казаў, што ён прыедзе ў нейкі бліжэйшы час у звязку з гэта заява была падчас вызвалення, там абмен, дарэчы, гэта быў абмен, а не вызвалення, там беларускія палітвязні ў абмен на тыя, хто ізноў жа цікавіць Расію, дарэчы. І быў затрыманы ў Еўрасаюзе, што яшчэ раз, да, вот яшчэ адзін такі цаглінка. Вось, а Кол прыедзе, але не зразумела куды, але вот прям сёння раніцай іншы абсалютна чалавек. Ну, мне здаецца, што гэтая фраза пра тое, што абмяркоўвалі эканамічную і абарончую сферу, яна чыста для прыгажосці тут, да? Вось, ці адзін патэлефанаваў, як бы гэта ўсё ж такі не выглядала знізу ўверх, і пра што мне размаўляць з гэтым амерыканцамі?
2: Пра што можна...
3: Так, чалавек жа пазіцыянуе сябе як нейкі канал перадачі інфармацыі паміж Вашынгтонам і Москвой. Да? Ці наўпрост з Крамля пазванілі і сказалі, так, трэба то, то, то і то, калі ласка, вот пра гэта паразмаўляй там і гэтак далі. Вось, мне, канешна, ад гэтага зноў сумна. Ну вот, як бы, куды не плюнь, паўсюль нейкая засада, да, і вот з узроўнем жыцця неяк не атрымліваецца, да, і з самастойнасцю ў палітыцы неяк не атрымліваецца.
2: Вы б жадалі бачыць Лукашэнка ў Гаазі, таму што ён злачынца. Ну, жадалі бы? Жадалі.
3: Ну, в прынцыпе, да. Адказнасць нейкую, думаю, ён мусіць.
2: Але перад тым, як мы яго перамясцім туды ў Гаазу, вы б жадалі, каб ён стаў незалежным прэзідэнтам?
3: Я хотел бы, как Беларусь была незалежной краиной.
2: Но это означает, что наш диктатор, пробачьте, не президент, диктатор, повинен быть больше незалежным от Кремля. То бок, по-перше, ему ожидаете больше незалежности, а уже потом поехать в Гаагу. Ну, не наоборот. Ну, так отрымливается.
3: Так, а вы до чего это пытаетесь? Вы видите, что это немагчыма, да? Выканание абодвух гэтых пунктаў немагчыма адначасова, да?
2: Як регулярно бываю в наших стримах, поважаных глядачей, я себе зловил над тем, что мы, як быццам, жадаючи побачить Лукашенко все ж таки за кратами, одночасово в неких питаннях ему кажем, слухай, а мы тут на одном боку. И вот в питаннях незалежности мы сапраўды на одном боку. Мы все и белорусские чиновники, и как бы белорусские политики за межой, и белорусские журналисты. И не навод я упомню, что белорусские журналисты на НТ. И навод самозаронок.
3: Напэўна. Сам Лукашенко.
2: І нават сам Лукашенко.
3: Калі ему паступае звонок.
2: Мы ўсе жадаем, как бы, каб вот гэты званкі і прылёты на парад разам з султанам Малайзіі, так, і з прэзідэнтам Лаоса, дзе, ну, камунізм, там жабрацтва, так? Каб іх было меней. Каб ён быў незалежны дыктатар. Вось так атрымліваецца.
3: Незалежнага дыктатара можна ўжо
2: і... А ўжо, калі ён будзе незалежны, тады ўжо і туды.
0: Гэта былі Павел Свердлоў і Александр Кнырович. Яны абмяркоўвалі, чаму Пуціну і Лукашэнку так тэрмінова трэба было перагаварыць па тэлефоне напярэдадні візіту ў Мінск дэлегацыі з Вашынгтона. Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
0: Марына Золатава тлумачыць, чаму трэба любымі спосабамі ратаваць людзей з турмаў.
4: Ой, я магу нават зараз заплакаць праз такія ўспаміны вось.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: Лукашенко и Путин обмерковали по телефоне супрацу у галине экономики и обороны. Вырешать пытание пенсионеров у замежжи Алена Гнаук балотуется у Координационную раду. Помеж Тарашкевица и Наркоманкой у Белостоку прошла лекция Радослава Калеты. Про это и до иншей новины про 4 хвилины расскажет Варя Лаевская. Дочекаемся разом.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 15 травня 1959-го народился Эндрю Элдридж, фронтмен, автор песен и неизменный лидер британского гурта The Sisters of Mercy. Эндрю Элдридж отримал ведомость как хросный батька готик-рока, хотя сам музыка отмовляет любую дотычность своей творчести до даденного жанру, позиционируя The Sisters of Mercy как нечто среднее помеж хэви-металом и электроникой. И хоть у техничном плане Элдридж, по его власным признанию, не умеет спевать, его глубокий надрывный баритон стал эталоном для многих последовников.

0: операции.
1: Отказность лежит на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, зімкнуться, заховати связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки. Радио

0: радио Ратфилда.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.кроп.ком.

0: завсёды помиримся с Сорамом. Бо мы так и не стали ближайшими.
1: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация кроп.ком.